0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

mixtures bridge. Colors for you.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет всем, кто на связи. С вами Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. И вы слушаете «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня мы поговорим на очень скользкую в правом отношении тему. Для нас, байкеров, взаимовыручка на дороге – это закон. Для моряков в море – это закон в квадрате. Знаменитая 98-я статья Конвенции ООН по морскому праву железно обязывает любого капитана оказать помощь любому человеку, терпящему бедствие в море. Но задумывались ли когда-нибудь, что в наши дни это святое правило может легко превратиться в юридический капкан и сломать вам жизнь? Да-да, обычное спасение человека в море на вашей яхте или гражданском судне сегодня вполне может закончиться реальным тюремным сроком. Давайте вот разберем классическую ситуацию. Вы идете на своей яхте в нейтральных водах. Свобода, волны, красота. И вдруг на горизонте полузатопленная резиновая лодка или разбитый деревянный бот. Внутри люди. Они истощены. Лодка набрала воду. Ну, они явно гибнут, да, с виду. Бросить их? Ну, ни один нормальный человек мимо не пройдет. В нас намертво зашит этот кодекс морского братства. Вы подходите, спускаете трап и забираете их на борт. И вот с этой самой секунды, парни, как только их ноги коснулись вашей палубы, вы официально попали. Вы больше не просто добрый самаритянин. Вы капитан судна, на борту которого находятся неучтенные пассажиры. Без паспортов, без виз, часто вообще без единого документа. Вам в любом случае нужно возвращаться домой или заходить в ближайший порт. А это значит пересечь границу и войти в территориальные 12-мильные воды какого-то государства. Вы законопослушно вызываете по радио портовые власти и честно говорите: «Ребята, я тут в море людей спас, у меня на борту 10 человек, запрашиваю вход». И знаете, что происходит дальше? Государственная машина моментально включает режим тревоги. Для пограничников и миграционных служб вы в этот момент не герой-спасатель. Вы потенциальный контрабандист, который пытается ввести в страну нелегальных мигрантов. Если вы решите зайти в тир-воды без официального разрешения клиренс, это автоматически трактуется как незаконное групповое пересечение границы. Твою яхту заблокируют, на борт поднимется спецназ в масках, а тебя закроют в камеру до выяснения. Вы спросите: «Кирилл, но есть же нормальный легальный алгоритм». Ну, теоретически да. Вы обязаны немедленно связаться со спасательно-координационным центром СКЦ, той зоны, где находитесь, доложить координаты, количество людей и их состояние, и ждать, пока вам назначат так называемое безопасное место, place of safety, для высадки. Но это на бумаге, а на практике в той же Средиземке власти Италии, Мальты или Греции могут неделями не давать частной яхте разрешения на вход, перепихивая ответственность друг на друга, а у вас на борту запасы тают, пресная вода заканчивается, люди начинают паниковать. И если вы от безысходности самовольно двинетесь к причалу, привет, наручники. Многие яхтсмены в этот момент думают: ну блин, ладно, я хитрый, я не буду брать их на борт, чтобы не вешать на себя эту юридическую петлю, просто возьму их лодку на буксир и передам воду, вызову там береговую охрану, Костгард, и сдам людей прямо в море из рук в руки. И никакого досмотра моей яхты не будет. Вынужден вас разочаровать, это опасная иллюзия. Во-первых, чисто технически попробуйте взять на буксир аварийную перегруженную посудину. На волне ее просто перевернет, люди окажутся в воде, начнут тонуть, и отвечать за действия, повлекшие смерть, будет лично вы. Во-вторых, юридически, Костгард, нейтральные воды, придет, людей они заберут. Но если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что вы как-то связаны с перевозчиками нелегалов, вашу яхту досмотрят прямо там, в открытом море. Международное морское право дает им такое разрешение, right of visit, при подозрении в работорговле или контрабанде людей. На вашу палубу опять же высадит досмотровая группа, перевернет все рундуки, залезет в навигатор, проверит треки, не пересекались ли вы с этой лодкой по предварительному сговору. Без жесткого шмона вас никто не отпустит. Думаете, я сгущаю краски? Да если бы. Профессиональный гражданский флот сейчас буквально стонет от этого абсурда. Давайте пройдемся вот просто по реальным фактам и уголовным делам, которые у всех на слуху были. Вот вспоминается громкая история немецкого капитана Пия Клемп и экипажа судна «Лювента». Они целенаправленно спасли людей в Средиземном море. В 2017 году итальянские власти арестовали их судно и впаяли уголовное дело за пособничество нелегальной миграции и контрабанду людей. Знаете, какой им срок грозил? До 20 лет тюрьмы. Прокуроры на полном серьезе утверждали, что спасатели якобы координировали свои действия с ливийскими мафиози-контрабандистами. Эта судебная мясорубка длилась 7 лет. Только весной 2024 года суд на Сицилии закрыл дело за отсутствием состава преступления. 7 лет жизни коту под хвост. Судно сгнило, люди посидели. Или там еще пример. Судно «Кэп Анамюр». Капитан Стефан Шмидт спас в нейтральных водах 37 суданцев. На подходе к Италии ему заблокировали все. Мужчина объявил чрезвычайное положение и зашел в порт, чтобы спасти людей от жажды на жаре. Итог. Капитана арестовали прямо на мостике. Обвинение – организация незаконного въезда. Суд длился 5 лет, прежде чем его оправдали. Самый циничный капкан – это когда коммерческие суда или танкеры подбирают людей и по старой морской привычке везут их обратно в ближайший порт, например, в Ливию, откуда те и приплыли, собственно, пытались сбежать. И за это капитаны получают реальные сроки уже в Европе за принудительное возвращение, пушбэк, в небезопасную страну. Капитана итальянского судна АСО-28 в 2021 году приговорили к году тюрьмы ровно за это. Он передал спасенных мигрантов ливийскому Костгарду, понимаете масштаб маразма, взял на борт и привез в Европу. Ты контрабандист. Вернул назад на берег, ты нарушаешь права человека и едешь за решетку. Шах и мат. Система буквально выжигает вековые морские традиции. Но что же делать вот обычным капитанам? Если они видят людей за бортом. Пройти мимо? Ну нет. Пройти мимо – это уголовная статья во многих странах. И клеймо труса на всю жизнь. Вот, допустим, у нас в клубе вот мы считаем, что оставаться человеком нужно в любой ситуации. Но делать это надо с абсолютно холодной головой и включенными юридическими радарами. Запоминайте, вот какой железный алгоритм, если, не дай бог, попадете в такой переплет. Ну, конечно, я прямо завидую по-доброму владельцам частных яхт, которые в Средиземке могут столкнуться с такими проблемами. Но хотя у нас на Балтике это вполне может произойти. Море, как бы оно везде одинаково не прощает халатности в свою сторону, да, и терпящие бедствия могут быть на любой воде. Вот. Единственное, только в своей стране ты находишься под государственным флагом своей страны. И у тебя на борту, и вокруг тебя действуют законы Российской Федерации. Тут, конечно, речь идет как раз больше о нейтральных водах. Итак, давайте. Первое – это жесткая фиксация. Включается все, что у нас есть. Видеорегистраторы, GoPro, телефоны. Снимается факт того, что лодка реально тонет, а люди просят о помощи. Это ваша главная страховка в суде, доказывающая, что это было спасение жизни, дистресс, а не коммерческая подвозка там, по договоренности. Второе – это немедленная радиосвязь. Все записывается в судовой журнал и радиообмен на 16-м канале. Долбите все доступные спасательные центры. Ваш голос на записях береговых служб должен появиться до того, как вы вообще приблизитесь к их лодке. Вы должны четко заявить, что действуете в рамках международного права. Ну и третье, никаких сделок. Вообще не берите у спасенных никакие вещи. Телефоны, украшения, часы. Упаси бог взять деньги. Если на судно поднимается досмотровая группа, требуйте присутствия консула вашей страны. И ничего, запомните, ничего не подписывайте без адвоката, который специализируется на международном морском праве. Итак, море не прощает ошибок. Ни штурманских, ни юридических. Помогайте людям, братья и сестры. Но держите порох сухим, и судовой журнал заполнен до последней запятой. С вами был Кирилл Джум и подкаст «Попутный ветер морской столицы». Удачи на воде и на дорогах. Берегите себя. До встречи в эфире.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1896 году родился замечательный русский инженер Лев Сергеевич Термен. Он создал не только особый род сигнализации, реагирующий на изменения электромагнитной обстановки в пространстве, но и особый музыкальный инструмент, получивший название Термен Вокс, для которого характерно странное космическое звучание. В музыке Термен Вокса нет аккордов. Кстати, первым, кто оценил новый музыкальный инструмент, и это удивительно, был лидер Советской России Владимир Ильич Ленин, который музицировал вместе с женой Надеждой Константиновной и самим изобретателем Львом Сергеевичем. Очень тогда понравилась Ленину эта музыка. Ленин, кстати, считал, что за электромузыкальными инструментами будущее, и что именно они создадут новую музыку для широких масс, а не для узкой элиты. Он говорил: «Будущее за музыкой, которая будет звучать не в камерных залах, а на площадях, за электрической музыкой огромной мощности». Описание Термен Вокса разошлось в популярных журналах всего мира, и самое интересное, до сих пор в мире есть поклонники этого фантастического музыкального инструмента. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
3: Мода радио.

0: the river, the lessons I learned.
1: Девять часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
2: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Проще всего быть собой, и я искренне верю, время, конечно, покажет, я искренне верю, что вот наши ценности, наш взгляд на вещи, наше видение, как мы строим этот бизнес, наше отношение к людям, к миру, что рано или поздно это должно дать свой результат. А пытаться что-то... Мы такие, какие есть, мы стараемся концентрироваться на своем деле, чтобы его сделать качественным, да, не чтобы показать себя под каким-то углом, которого на самом деле нет.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. С 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание Петербурга и Ленинградской области» проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения –

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Артмото Гараж Друзья.
2: Friends.
1: Friends, да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
2: Так.
1: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
2: так.
1: Приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
2: Ну,
1: круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Do you want a good night?

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Моторадио. Your favorite rock

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 353 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека пострадали, один человек погиб. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик,

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1896 году, родился замечательный русский инженер Лев Сергеевич Термин. Он создал не только особый род сигнализации, реагирующий на изменения электромагнитной обстановки в пространстве, но и особый музыкальный инструмент, получивший название «Термин Вокс», для которого характерно странное космическое звучание. В музыке «Термин Вокса» нет аккордов. Кстати, первым, кто оценил новый музыкальный инструмент, и это удивительно, был лидер Советской России Владимир Ильич Ленин, который музицировал вместе с женой Надеждой Константиновной и самим изобретателем Львом Сергеевичем. Очень тогда понравилась Ленину эта музыка. Ленин, кстати, считал, что за электромузыкальными инструментами будущее, и что именно они создадут новую музыку для широких масс, а не для узкой элиты. Он говорил: «Будущее за музыкой, которая будет звучать не в камерных залах, а на площадях, за электрической музыкой огромной мощности». Описание «Термин Вокса» разошлось в популярных журналах всего мира, и самое интересное, до сих пор в мире есть поклонники этого фантастического музыкального инструмента. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у стрелки Васильевского острова, там сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов там и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мука. Нет?
2: Слушай, мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она нам не нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей. А если новички заезжают... Ну, такое тоже бывает. Тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я столько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы, мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефрик из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
12: как-то. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
13: а дальше, не касается.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
16: «Apple Jam».
17: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
14: Моторадио. Your lifestyle.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1896 году, родился замечательный русский инженер Лев Сергеевич Термин. Он создал не только особый род сигнализации, реагирующий на изменения электромагнитной обстановки в пространстве, но и особый музыкальный инструмент, получивший название «Терминвокс», для которого характерно странное космическое звучание. В музыке «Терминвокса» нет аккордов. Кстати, первым, кто оценил новый музыкальный инструмент, и это удивительно, был лидер Советской России Владимир Ильич Ленин, который музицировал вместе с женой Надеждой Константиновной и самим изобретателем Львом Сергеевичем. Очень тогда понравилась Ленину эта музыка. Ленин, кстати, считал, что за электромузыкальными инструментами будущее, и что именно они создадут новую музыку для широких масс, а не для узкой элиты. Он говорил: «Будущее за музыкой, которая будет звучать не в камерных залах, а на площадях, за электрической музыкой огромной мощности». Описание «Терминвокса» разошлось в популярных журналах всего мира, и самое интересное, до сих пор в мире есть поклонники этого фантастического музыкального инструмента. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: И очень многие спрашивают, а почему .б? Кто-то сразу понимает, да понятно. Типа точка Б, это же доставить из точки А в точку Б, да, и вот мы пытаемся эту концепцию
2: закреплять. А бывает так, что вы сидите с женой и говорите, ну вот опять клиент стал спрашивать, видимо, нет у него высшего образования.
1: Мы любим своих клиентов, даже любим всех своих даже заказчиков и, как скажем, тех, кто просто интересуется, не приходит.
3: Любой интерес – это интерес в сторону нашей компании.
1: Однозначно. Маркетинг, он, наверное, для этого и создан, да, самое главное – привлечь внимание.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 353 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека пострадали, один человек погиб. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. The best rock music.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Как обычно, в это время по пятницам мы с вами слушаем хорошую музыку, отобранную мной лично для этого эфира, и являющуюся, я имею в виду музыку, абсолютной новинкой текущего буквально временного периода. Начнем мы, как всегда, с музыки тяжелой. Группа Exhumer представит трек под названием «Serpent».

Немецкая трэш-металлическая группа Exhumor и пластинка под названием Death Mask Messiah. На Водорадио трек с нее Serpent мы с вами и слушаем в начале программы Soundcheck на нашей интернет-волне. Напомню, что передача выходит каждую пятницу и отслеживает новинки хэви-метал, рока, простого, харда, пауэр и так далее, фанка, если попадается, и даже регги, ну и, конечно, блюза. И сегодня, опять-таки, не исключение. Пойдем по проверенному маршруту. Сначала три ярких трека в формате трэш-металла, ну, примерно металкора, затем блюз, и потом уже вся остальная передача. Ну и также отметим, что великие музыканты тоже сегодня будут.

Продолжит могила надежды. Или надежда в могиле. Или надежда около могилы. Grave to the Hope. Так называется группа. И композиция Liberate Your Grief на нашей волне. Каждую пятницу такая музыка присутствует. Названия страшненькие. Но ничего не бойтесь. Моторадио любит вас, друзья мои.

Японская death-metal группа Grave to the Hope, базирующаяся в городе Кобе, естественно, в Японии. Основана в 2019 году, новая пластинка вот вышла, трек с нее мы с вами как раз и слушаем в рамках вот этого дайджеста, осмотра, так сказать, металлического поля. Трек называется «Liberate Your Grief».

А вот иногда и задумаешься, вот как это они играют с такой скоростью на гитаре. Прямо какие-то японские Паганини. Ну и завершим сегодняшнюю кассету из трех треков еще одним тяжелым таким монументальным произведением от группы Death Sense Kid под названием Sun Black.

Группа или проект носит название Dead Sense Kid. Все в одно слово. Композиция You Must Hate Me. Наверное, ты меня ненавидишь. Релиз этой недели 2026 года. Дошел до нас только сейчас, хотя был официально заявлен к дате выхода еще весной этого года. Но, как бы то ни было, пластинка вышла, содержит 27 длинных треков. И сообщается также, что сам Dead Sense Kid — это артист из города Сиэтл в Соединенные Штаты, который работает, как он сам говорит, в формате рэп, хип, хэви, хэви-рэпа. Вот такого вот. Играет сам на гитаре, сам поет, сам делает рэп. Как это не ужасно звучит, но мне кажется, это не совсем все-таки рэп, все-таки поближе к такому металкору. Ну и, слава богу, завершили мы с подобной музыкой. Уходим в блюз. Я напомню, что вы на волне радиостанции Моторадио.

по-моему, классический электроблюз. Проект называется Uncle Kinkle's One Gram Band. То есть один грамм дяди Кункеля группа. Вот так вот. Freelance Blues называется композиция. И закончим мы с блюзом. Опять-таки на этом. Напомню, что у нас, как правило, я планирую 25 треков. Слушаем их кусочками, естественно, потому как все не помещается. Ну и не может поместиться в один музыкальный час. Бежим далее. И, наконец-то, в нашем музыкальном формате классическом, Hard and Heavy, группа, естественно, новая, Public House.

далекое. Далекая и очень музыкальная, как я понимаю, с течением времени все больше и больше, очень музыкальная страна Австралия. Итак, австралийская панк-группа из Мельбурна под названием Public House, новый альбом Future 2026 года и трек с него Police State, полицейское государство. Ну, понятно, панки не любят полицейских и вообще не любят порядок. Ну, в общем, вот как есть, так и есть. Начали мы с вами уже нашу форматную музыку по музыке яркой, хотя на сегодня вся такая, так что, друзья мои, поехали далее.

Еще один трек от группы X-Humor. Прямо вот понравился мне весь альбом, поэтому редкое, ну, исключительное явление. Два трека от одной группы сегодня. Об этом релизе я уже говорил. Ну и что там говорить, когда вся музыка здесь абсолютно новая. Далее у нас группа Float Sam and Jet Sam с треком First on the Spike.

Американские трэш-металлисты, легендарные, как сообщается, ветераны, уж во всяком случае, Float Sam & Jet Sam. 28 августа, то бишь сегодня, 2026 года, на Napalm Records вышел альбом Rats in the Temple. Ну и композиция First on the Spike как раз в наш трек-лист и вошла. Что нас сегодня ждет? Ждет нас Nickelback, Jefferson Starship, Брайан Адамс, группа Камелот, Джон Шоу Тейлор, ну и многие-многие другие, и даже музыкант по имени Трики тоже был такой, но все по порядку.

Называется «Cis to Resist» и альбом «Age of Silence» 2026, естественно, год. Августовская работа 21 числа. Существует даже небольшой список участников. Рэнди Гонет на гитаре, он же и занимается написанием песен. Марко Дуплесак, вокалист, и Том Миллер на барабанах. Ну, есть все-таки подозрение на частичное применение искусственного интеллекта. Но мы знать не знаем. Надеемся, что здесь все-таки чистая работа, чисто человеческая. Следующим треком пошла композиция от проекта под названием Rebels Opera. Композиция Smile Now, Cry Later. Улыбайся сейчас, а плачь уже потом.

Ну, по-моему, яркий образчик такого ACDC-шного хорошего харда. Группа Rebels Opera на Моторадио. Альбом Calls of the Night. Ребята проживают в штате Нэшвилл. Вернее, в городе Нэшвилл, штат Теннесси, конечно. А вот и великие пошли. Брайан Адамс на Моторадио. Супер новая баллада. Поехали. Поехали.

настроенный у меня на компьютере запрос постоянный, не искусственный ли интеллект, пишет следующее. Брайан Адамс, The Ballad of Terry Fox, пишет, что 100% подтвержденный человеческий релиз. Друзья мои, вчерашняя, кстати, дата является датой выхода этой композиции. Брайан Адамс, как исполнитель, правообладатель, выложил это дело все на Apple Music, на Spotify, на Моторадио. На Моторадио официального разрешения, может быть, и не давалось, но открытый доступ, он существует, поэтому мы вот вам и показываем. Тем более, что мы слушаем лишь фрагмент, что вполне себе дозволительно. Ну, также сообщается, что фильм, что песня написана специально для документального фильма «Run, Terry, Run, беги, Terry, беги» режиссера Шона Мэннарда. Вот, собственно, пожалуй, все, что мы знаем. Ну, да, вышел клип, естественно. Так что, друзья мои, принимаем новый хит от великого музыканта. А далее Nickelback, который всегда хорош, хотя и всегда одинаков. Трек называется «Leave Me Behind».

Ну, что тут скажешь? Очередной сингл, который будет третьим уже считаться с альбома «Everything Under the Sun», который выйдет 30 октября, как сообщает компания Virgin Music Group. Nickelback великолепная, но, в общем, несколько однообразный на мой личный вкус. Но вот такой извечный вопрос, когда много одинакового и все оно хорошее, хорошо ли это? Скорее да, чем нет, наверное. А вот далее новинка любопытнейшая. Jefferson Starship с треком Jetpack. Давайте послушаем.

0: такой 5-минутный трек Jefferson Starship. Новый абсолютно официальный релиз, сингл. Первый материал, впервые вышедший от этой группы примерно за 5 лет. Я-то, честно говоря, думал, что вообще уже Jefferson Starship уже давно не существует. Оказывается, нет. Смотрите, вполне себе все окей. Например, Дэвид Фрейберг, один из основателей группы, конкретно участвует в этом релизе. Так что жизнь продолжается в этом смысле. Далее, у нас вообще сегодня подобралась музыки такой и тяжеловатые такие вкрапления, как-то вот участившиеся. И, например, прямо сейчас еще один фрагмент такого готик тяжкого рока от группы Камелот, которая выпустила не только сингл буквально вчера-позавчера, но и, наконец-то, полноформатный альбом, композицию с которого мы с вами и слушаем прямо сейчас.
1: Радио.

Ну, на мой взгляд, очень интересный, чудесный просто релиз. Весь альбом хорош, особенно украшает его неожиданно появившийся здесь Тобиас Саммит, известный по группам Эдгай и Авантейжа. Так что, друзья мои, очень достойно внимания. Еще раз напомню, это группа Камелот, композиция One Last Masquerade, а альбом носит название, где он тут у меня... Dark Asylum на волне Моторадио. Релиз сегодняшнего дня. Так что, ребята, неделя интересная в этом смысле. А дальше у нас Джоан Шоу Тейлор, тоже девушка известная, с треком The Girl What You Loved Before. То бишь, девушка, которую вы любили до этого.

британская гитаристка, рок-вокалистка Джоан Шоу Тейлор выпустила вот такой вот замечательный сингл. Есть и видеоклип, конечно. Ну и что тут отметить? Просто отмечаем, что знаменитые, хорошие, прямо вот такие топовые музыканты остаются на плаву, продолжают работать и попадать в трек-лист программы Soundcheck, что почетно, на мой взгляд, ну лично для меня, по крайней мере. Итак, The Girl That You Loved Before, Джоан Шоу Тейлор. Далее тяжкая музыка от группы Amon Amers, тоже с новейшего альбома, который вышел сегодня.

Ну, будем ускоряться. Сегодня тяжелой музыки и так было много. Группа Amon Amarth, которую вы слушаете, это шведский коллектив из города Тумба или Тумбы. Древняя группа 1992 года, так сказать, издания. Викинги, Скандинавия, мифология, войны, Один и тому подобное. И вот новый сингл, который называется «Eight Legs of Thunder», то бишь «Восемь ног урагана», что ли. Вот, собственно, отметим про себя, что этот формат процветает вовсю тоже. Следующая группа под названием «Awaking» с треком «Кристальное утро», «Crystal Morning».

Южная Африка. Вот это родина этого прекрасного коллектива, такого мрачного. Но, тем не менее, формат востребованный уж всяко. По счету, это 13-й альбом реально существующего проекта The Awakening, который вышел, опять же, в августе, 23 числа, совсем недавно. А на самом деле группа древняя тоже, с 1995 года в строю, изначально из города Йоханнесбург. И вот трек «Кристальное утро», «Crystal Morning» на нашей волне. Далее певец Трики, который когда-то бывал у нас здесь, в Санкт-Петербурге, и выступил на территории, если кто знает, бывшей фабрики «Красный треугольник». Были времена, когда там была концертная площадка. И вот этот самый Трики, новейший альбом, кусочек, буквально послушаем трека под названием «Может быть, Париж?» «Paris»

довольно унылый, я бы сказал, но есть множество любителей. Бежим вперед, Тони Митчелл с треком «Леди Джейн». На нашей волне уж я устал говорить, понятное дело, где. Все мы с вами здесь, на

еще один августовский релиз. Пластинка под названием «Lady Jane». Прошу прощения, это трек, конечно, да. С альбома, который вышел 14 августа текущего, понятное дело, года, от исполнителя по имени Тони Митчелл. Как вы знаете, это вокалист, замечательный гитарист, басист, клавишник и так далее и тому подобное. Реальный британский музыкант, никакого искусственного интеллекта. Когда-то был вокалистом и гитаристом группы Kiss of the Gypsy, но это было давно, в 90-е годы. Далее совсем неизвестный мне коллектив под названием Led by Vultures. Но понравился весь альбом. Там много было быстрых композиций. Я выбрал такой среднетемповый трек под названием Below the Clouds of Jupiter.

коротенькую справку. Вот этот проект и альбом одноименный Led by Vultures, это, собственно, первый релиз, новый проект Брайана Тичи, известного американского барабанщика, вокалиста, гитариста и автора песен, который работал с Whitesnake, Foreigner, Billy Idol, Ozzy Osbourne и так далее, и так далее. Ну, тут много кто. Также в записи участвует человек по имени Брент Вудс на бас-гитаре и Шейн Хокинс, это сын Тейлора Хокинса из группы Foo Fighters. Так что здесь такой проект, вот почему он мне понравился, в том числе из серьезных музыкантов.

Ну, по-моему, довольно неплохо. Below the Clouds of Jupiter. Наверное, так правильнее ударение поставить. Такая вот команда из известных людей. Далее группа под названием Grant и альбом Guilty Pleasure, то бишь осуждаемые удовольствия. И трек I'm Ready.

Ну, а это узнаваемое, мне кажется, за много километров и по запаху, и по внешнему виду. Шведская, хорошая такая классическая AOR-команда, можно так сказать, с треком I'm Ready. Группа и музыка, вернее, которая никогда не надоедает, а если уж надоедает, то значит уже вам 98 лет, и уже вам уже все надоело в этой жизни. Ну, что сказать, третий студийный альбом Guilty Pleasure вышел 21 августа текущего года на Frontier Music Records, и весь он хороший. Далее у нас группа под названием BOW. Это аббревиатура B.O.W. и композиция «Саботаж». В скобках поясняется: Get Ready на Моторадио.

сообщается, что это уже шестая студийная пластинка этого коллектива. Так что отметим про себя и эту группу тоже, которая, ну, мне кажется, вполне встает в один ряд с нашим основным музыкальным форматом, с другими группами, которые здесь у нас живут уже постоянно. Это испанский коллектив, существует с 2021 года, как я говорил, аббревиатурно называется, и трек с альбома 2026 года «Саботаж». Далее композиция от группы с веселым названием «Убить Кайзера». «Kill Kaiser» в одно слово, и композиция «The Final Scream».

Трек с дебютного полноформатного альбома Killed in Carnegie. То есть застреленный, убитый вот в этом самом Карнеги-холл, что ли. Называется композиция The Final Scream. Последний шепот, последний, так сказать, последние звуки издает некто, побежденный группой Killkaiser, которая, между прочим, на самом деле из Южной Кореи. Как это неудивительно. Ну и поздравляем ребят, азиатов, с хорошим реально альбомом. Далее «Замерзшая корона», «Frozen Crown». Крон, корона или ворона? Не помню. «Who wants to burn in heaven?» Кто хочет сгореть на небесах? Ну, думаю, никто. Вот об этом, видимо, и песня.

Ну что здесь сказать? Who Wants to Burn in Heaven? Это сингл, который войдет в альбом группы Frozen Crown, итальянской, прошу прощения, и войдет в 6-й по счету альбом этой команды, который выйдет в октябре текущего года на Napalm Records, и будет нам всем счастье. Ну а завершим мы сегодняшнюю программу с треком от группы Shaboom. Вот такой вот коллектив, шведско-норвежский мелодик, хард-рок и тому подобное, который тоже возник, этот коллектив, в далеком 1987 году. Многие еще не родились вообще. И вот новая работа, которая называется The Sun, The Moon, The Stars. Ну, незамысловато. Ну, а я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Ребята, будьте здоровые и красивые, богатые и сытые, и не болейте. До новых встреч, счастливо!

0: Какое замечательное время, пятница в эфирной студии. По-прежнему с вами я, Александр Цыпин, и наш гость ежемесячно прощально последненедельного эфира. Денис Бердиков, великолепный Денис, привет.
1: Добрый день.
0: Напомню, что Денис является директором музыкального магазина «Аудиомания» на Марата 40, который раньше был известен как «Диез». Все его знают за столько миллионов лет. Да. И вот раз в месяц мы с ним встречаемся здесь в студии, чтобы поговорить о том, что нового произошло и в сети «Аудиомания», и, может быть, в личной жизни, автомобиль, бензин, я не знаю, что угодно. Но основная все-таки у нас тематика все-таки музыкальная. Итак, Денис, спрошу, что новенького?
1: Ну, все-таки лето – это такое время отпускное, и, говоря про личное, как раз я, собственно, пол августа провел в отпуске. Поэтому новостей у меня не так, чтобы много, но...
0: Вот только что ненависть социальная поднялась у нас.
1: Ну, почему же? Я думаю, что у всех, как правило, бывает отпуск именно летом, когда более или менее тепло, да, особенно в наших условиях, нужно говорить более или менее. Вот. И более или менее недождливо иногда. Но, тем не менее, у нас на «Марата 40» идет чередом своя жизнь, и некоторые, так скажем, последние воспоминания о названии «Диез» покидают наши стены. У нас появились новые вывески, включая те, что были на окнах. Если помнишь, у нас там были раньше надписи всякие «Hi-Fi», там «High-End»,
0: CD, LP. Теперь какая-то общая такая брендовая стилистика всей компании.
1: Нет, там теперь красивые рисуночки. Там гитара, микрофоны, виниловые проигрыватели. Ну, немножко в другом виде. Хорошо. Вот теперь стало еще как бы красивее. Будем надеяться, что так. Вот. Обновилась вывеска на этой самой лестнице нашей, которая без нее было темновато. Теперь у нас снова светло. Вот. Ну, а так все своим чередом идет. Как я уже сказал, летом мало каких-то таких новостей появляется. Но, тем не менее, у нас потихоньку увеличивается пока интернет-каталог тех брендов, с которыми мы начинаем сотрудничество. Соответственно, если мы с чем-то начинаем сотрудничество, значит, скоро это появится и у нас физически на «Марата 40», и тогда уже будем предметно разговаривать про какие-то особенно интересные вещи.
0: Давай мы какую-то базовую информацию все-таки напомним тем, кто вот случайно попал на наш эфир и переключал, видимо, на первый канал телевидения. Ты на что-то наткнулся.
1: С интернет-радио.
0: Да. То это тоже, друзья мои, довольно-таки интересная технология. Она же действует у вас, да? Ваш замечательный способ прослушивания пластинок, не вскрывая, собственно, их, да?
1: Да, нет.
0: Я бы об этом преимущественно...
1: У нас наши, так скажем, преимущества, которые были в свое время в «Диезе», они в «Аудиомании» сохранены, естественно. Это, конечно, и наша уникальная система прослушивания, и есть определенные планы по поводу того, как ее масштабировать. Пока я не буду говорить дальше, пусть каждый подумает, как это можно сделать. Но я думаю, что догадаются, как примерно это может выглядеть. По крайней мере, в эту сторону думаем. То есть, да, когда можно вот любой диск, любую пластинку, которая есть у нас в наличии, или даже не в наличии, можно ознакомиться с ее содержанием, чтобы понять, хотите вы себе приобрести это в коллекцию или нет. Все-таки... Не будем.
0: А есть опасность, что будут приходить такие антисоциальные элементы, такие ужасные бомжи, у которых нет денег на компакт-диск, а хочется приобщиться к великому рок-н-роллу, и вот они сидят и слушают там часами, а вы их выгоняете, они все равно приходят, я хочу купить, но денег нет, и, вот, и по 40 минут целиком альбомами отслушивают Led Zeppelin там.
1: Ну, скажем так, случаи бывают разные. Конечно, бывает и такое, что много-много слушают и очень мало покупают, но, как правило, все-таки что-то да покупают, потому что ассортимент у нас большой, и, в принципе, он расширяется. Я надеюсь, что осенью он будет расширяться еще больше за счет поставок из-за рубежа, в том числе. Пока все это еще работает более или менее. А там всякие новинки выходят, кое-что из этого приезжает к нам, мы что-то из этого слушаем у нас в эфире, и сегодня тоже послушаем обязательно. Вот. Соответственно, вот широкий ассортимент CD-дисков, то, что было всегда визитной карточкой «Диеза», опять же, в «Аудиомании» это осталось, и мы пытаемся эту сферу развивать дальше. в сторону еще других жанров, в том числе благодаря более молодому юному составу наших продавцов, которые тоже интересуются разнообразной музыкой.
0: Слушай, я вот чудовищные новости читаю. Тут оказывается, что есть такой рэпер Баста, так. И что он, оказывается, бьет все рекорды вообще там по популярности. Угу. И так вот вопрос: а есть у вас Баста?
1: Ну, по крайней мере, был.
0: Все, серьезно?
1: Да, 2-3 альбома было, да.
0: Я думал, ты такой CD. Же антагонист этой музыки, как, хотя тебе нельзя. Ты же, да, ты на работе. Ну, просто удивительно, но какую отстойную музыку слушают, я прошу прощения, у всех любящих этого музыканта. Но мне кажется, ну, ребята, ну, это, ну, я не понимаю. Я понимаю, когда у вас там в хитах, там, Pink Floyd, например, да, но это вечная музыка, шикарная совершенно. Даже Владимир Семенович там, ну, русскоязычный.
1: Я с тобой согласен.
0: Но это ужасно.
1: Но многие, даже наши с тобой слушатели, ну, хорошо, не многие, но часть определенная, вот после того, как ты произнес Pink Floyd, схватились за голову и сказали: опять. Ну что делать, если это правда удивительная нетленная музыка? Ну, я говорю, что мы стараемся расширять ассортимент, чтобы всем было интересно. Многие находили то, что они уже знают. Знаешь, у меня на эту тему был очень интересный опыт. Так как отпуск — дело веселое и интересное.
0: Серьезно?
1: Да, в итоге я вернулся из отпуска вместе со средней дочерью со сломанной рукой. Вот. И, значит, так как надо было ее возить на всякие процедуры, там гипс, все дела, вот, так получилось, что я привез к себе на работу. И надо чем-то ребенка занять до вечера, пока папа будет работать. Вот. И я ей это говорю: вот смотри, вот наша система прослушивания. Вот, что ты хочешь послушать? Она говорит: то-то и то-то. Я говорю: ну, подожди, ты это слушаешь каждый день. Оно у тебя есть всегда. Вот есть вот это, вот это, вот это. Говорю: ребята, посоветуйте девочке, что послушать. Ну, в итоге она чуть-чуть немножечко приоткрыла свой горизонт музыкальный. Но это удивительно, конечно, насколько дети, так скажем, начинающие любители музыки, насколько они консервативны и с большим трудом расширяют свой вот кругозор. В основном, конечно, в некотором роде насильственно за счет меня, то есть когда я в машине включаю там Parkway Drive, например. Ну вот им нравится Parkway Drive. Но в основном, конечно, слушают попсу. Вот. Ну вот этот вот то, как молодое поколение начинает открывать для себя новую музыку и расширять свои горизонты, это, конечно, процесс, который у нас легко и просто сделать. Вот, просто когда тебе 11 лет, ты привык слышать одну музыку и другую не хочешь.
0: Более того, и с возрастом ты все равно помнишь ту музыку, и она, да, тебе продолжает нравиться, хотя она была отстойная, она так отстойная остается, но вот ассоциативность.
1: Ну да, но и уже действительно в глубокие уже потом годы ты тоже обратно возвращаешься к тому, к более узкому ассортименту, и новую музыку слушать не хочешь.
0: Ну, в этом смысле поколению постарше попроще, потому что музыки было не так много, она с трудом проникала через железный занавес, была такая страна СССР, все это были списки запрещенных групп, Black Sabbath, да. пропаганда, там, насилие, нельзя. Вот, но, и поэтому у нас такой сузившийся, но хороший, мне кажется, такой отобранный, вот тот самый воспоминальный такой набор. А современная молодежь, вот они прямо вот, так сказать, во время отсутствия дефицита музыки слушают все подряд, и удивительно, что они выбирают, ну, часто какую-то, ну, вообще такую фигню. Мне кажется, это стадное чувство. Вот какой-то в классе какой-то там лидер местный, неформальный, слушает какую-нибудь фигню, и все тоже как он.
1: Ну вот, опять же, исходя из собственного опыта относительно своих детей и того, что я вижу, что приходят к нам молодые люди, интересуются чем, в основном на виниле, кстати, это зачастую какие-то вещи, которые себя зарекомендовали во всяких современных соцсетях. То есть там, вот, если ты, грубо говоря, как артист зашел в ТикТок, ну все, считай, твоя жизнь удалась, потому что молодежь будет искать твои песни. Ну, правда, как? Так как у нас потоковое вещание сейчас ограничено, поэтому они больше, наверное, покупают физические носители. А за рубежом, вот мне интересно, они, получается, только за счет подписок выезжают. Хотя их и немало, этих подписок.
0: Мне кажется, как-то всему миру. Музыка стала, ну, не будем ее обижать, аккуратно скажем, что она стала, может быть, менее сложной и менее умной, что ли. Да, это как-то вот упрощение какое-то. Отсюда и вот эти все хип-хопы непонятные, всякие рэпы. И такая
1: хип-хоп
0: вот.
1: И рэп, они, в принципе, уже давно существуют. И у них всегда был большой круг поклонников. Ну, понятное дело, как бы те, кто слушает английский рэп и хип-хоп, они в основном, те, кто могут перевести по-английски, они, как правило, из-за слов все-таки это слушают.
0: Да, конечно.
1: Вот. То же самое в нашей сфере происходит. Поэтому я бы не сказал, что тут, что-то тут радикально меняется, за исключением того, что количество действительно музыки, возможный, до которой ты можешь дотянуться, оно становится нереально велико. И при этом действительно хорошей музыки, которая потом издается в формате физическом, ее все-таки тоже становится больше, но относительно общего объема оно как бы не такое вроде большое кажется.
0: Вот как бы так подсунуть детям и сказать им, например, детишки, супер новая группа появилась, называется Jefferson Airplane или какая-нибудь там, я не знаю, T-Rex. Вот вообще все слушаем, и они за чистую монету, мне кажется, съедят сразу хорошее. Понимаешь, вот как-нибудь такую поганку бы музыкальную подстроить.
1: Не прокатит, потому что поменялась все-таки система звукозаписи, да, когда мы понимаем все эти сжатия и прочие радости, чтобы тебе как бы, если бухало, то бухало, а ты включи тот же ранний Black Sabbath, когда ты уже даже вот привык по последним концертам, которые были, да, что там уже тоже звук настраивается немножко по-другому, то есть там когда вот он как жахнул на гитаре, как бахнул в барабан, у тебя прямо вот так вот все, оп, вот, а на первых релизах слушаешь, ну да, вроде ничего, но звучание-то совсем другое.
0: Ну, это ужасное стечение обстоятельств, которое вот прямо выбивает почву из-под ног у нас, у ценителей настоящей музыки. Давай послушаем группу, которую ты попросил приготовить, которая называется Guilt Trip. Абсолютная фигня, но яркая и бодрая.
1: Ну, между прочим, кстати, группе уже 11 лет.
0: Да, все, тогда вырежем эти мои слова. Это... Хорошая группа.
1: Ну, в своем жанре, да.
0: В своем жанре, да. Шутки шутками, да. Композиция называется «Грязь». Вот. Да, вы на волне Моторадио, друзья мои. Высокоинтеллектуальная передача, посвященная музыке.

0: Угрожающая музыка, повергающая в тревогу, аккуратно скажем. Что за коллектив? Расскажи нам.
1: Коллектив называется Guilt Trip, и ему уже, как я сказал, 11 лет. Это коллектив из Манчестера. Что их выгодно отличает, что это не какая-то... вот
0: не из Бирмингема.
1: Что они собрались не с той мыслью, что вот мы сейчас вот найдем себе гитариста, найдем себе барабанщика, вокалиста и организуем группу и начнем писать музыку в студии. Они были такие живые ребята, то есть там именно дружеский коллектив, они все сдружились, и у них как-то все это естественно записывается, и все их записи, они звучат достаточно, ну, вот как будто ребята вышли на сцену и дали жару. Ну, в общем, такой металкор интересный, кстати, тоже достаточно молодой жанр получается. И он сейчас, на мой взгляд, уже набирает свои определенные высоты и продолжает развиваться.
0: Он немножко, мне кажется, какой-то дьявольский. Какой-то вот что-то из преисподней чуть-чуть. Может быть, из-за тембров таких, не знаю, да.
1: Это как раньше, все про death metal, да, говорили.
0: Ну да. А он какой-то скучный стал. Я в последнее время перестал в этом формате там даже искать что-то. Как-то вот хороший чистый трэш-метал, вот это да. Или даже вот металкор, вот этот, как сейчас.
1: Ну да, но он тоже, кстати, с уклоном в трэш в том числе, если говорить про металлическую составляющую, помимо всей той электроники, которая присутствует, да, вполне себе.
0: То есть все-таки это как бы, ну, такое, по старым понятиям, чуть-чуть излишняя такая какая-то агрессия, которая, видимо, теперь вот ее замечаешь уже, вот просто без нее уже как-то вот группы становятся, ну, такие, кажется, немножко...
1: Пресноватыми.
0: Да, вот правильное слово. Вот. Хотя это все только на ощущениях и не касается любимого мною блюза. Там своя кухня, там и джаза тоже в том числе. Да, ну, тем не менее, продолжим. Напомним нашей публике, что магазин «Аудиомания» находится на улице Марата 40, на втором этаже по-прежнему. И теперь там есть вывеска, которая видна отовсюду, наверное, да? Как она у вас расположена?
1: Нет, это у нас пока сейчас обновилась та, которая внутри.
0: Внутри?
1: Была, да.
0: Так. Вот. А еще наружную пока нет, да?
1: Наружную пока, да, еще делаем, согласовываем, потому что это дело не быстрое и непростое. Вот. Но зато у нас еще появились такие специальные надписи под ступенечками, где теперь точно видно, но все равно некоторые люди умудряются не видеть.
0: Понятно, куда ты идешь.
1: Да,
0: вы идете.
1: Да. На территорию хорошего звука. Это то, собственно говоря, что мы пытаемся нашим клиентам принести. Не только музыку, но еще и аппаратуру, при помощи которой можно эту музыку слушать максимально качественно.
0: Давай об аппаратуре. Что у вас представлено любопытного? Все-таки прошел месяц. Сохраняется ли тенденция на всякие стримеры, на активную акустику, например, на винил? Вот расскажи немножко.
1: Вот ты не знал, о чем я буду говорить?
0: Не знал.
1: А попал прямо в не то что в десяточку, в соточку.
0: Это уже причем в который раз.
1: Да. Вот, просто если в прошлый раз мы говорили про то, что у нас появился New Prime, это американская электроника такого начально-хай-эндного класса, которая в узких корпусах выпускается, это в основном именно D-класс, что... выпускается, это в основном именно D-класс, что касается усиления, то есть все такое цифровое. Вот, потом...

0: звучание этих самых даже сжатых и не очень хороших файлов. А уж если подключить хорошие наушники, то вообще будет удивительно. Вот я взял эти Kenderton, причем не самые дорогие, по-моему, то ли за 40 тысяч, то ли даже за 30. Ну, буквально самые начальные модели Kenderton сравнил с теми, с которыми я обычно в офисе сижу там и иногда там слушаю, о чем я буду говорить в эфире на моторадио. Вот, ну, прям разительно отличаются. Прям разительно. То есть звучат они очень прилично, и рекомендую обратить внимание тех, кто ищет себе хорошие наушники.
1: А вот есть вообще какое-то решение готовое, техническое, когда ты берешь старый, плохой файл, который уже, ну, не исправить, уже музыканты умерли давно, уже никого, все и продюсеры, и студия сгорела. И вот остался, да. И все-таки какой-нибудь гипер-супер-турбо-компрессор, какой-то там преобразователь, который, через который ты слушаешь прямо, вот берешь старую пластинку такую глухенькую, такую хреновенькую, ставишь через этот преобразователь, и на выходе прямо вообще фантастика. Ну, я понимаю, что вряд ли, наверное, хотя кто знает, но мне кажется, это мечта была бы вот производителей музыки и археологов разных.
0: Не, ну вот, так скажем, цифровая составляющая электронных компонентов, там всякие вот эти вот ЦАПы и прочие полезные штуки, они в основном ЦАПы, да, они могут делать так называемый апскейлинг, что ли, вот, то есть как бы дополнять некоторые вроде отсутствующие биты. Ну, это когда как. Когда это поможет, когда это не поможет. Это еще во многом все-таки зависит от изначальной записи. Взять и просто вот из пластинки сделать, это совсем искусственная штука будет.
1: Мы видим релизы ремастированные, так называемые, да, ремастер такого-то года, потом ремастер такого-то года, там такого-то, какая-то там цифровая обработка, и ты слушаешь тот же Beatles, все лучше и лучше, и лучше, и лучше, ну, вроде как звучит. Ну, может быть, конечно, искусственно, может быть, как какие-то прямо суперценители скажут, что это все не то, что вот нужен оригинальный теплый там звук. Мы не берем эту категорию людей узкую, они по-своему правы, и все. Но вот просто для простого обывателя ты слушаешь и прямо думаешь, ну, ё-моё, какое, смотри, какое качество, какой ремастированный. Я про это и говорю. Некое устройство, включаешь HDMI в него, на выходе наушники, хороший ЦАП, как ты говоришь.
0: Ремастеринг — это все-таки другое. Ремастеринг — это то, чем занимаются люди в студии, и они работают с первоисточником, как правило, то есть с мастер-лентами и прочее. То есть они как бы прям берут и вот прям полностью собирают заново эту запись, по сути. Вот, где-то там что-то добавляют, что-то убавляют, наоборот, и прямо такая большая работа с записью идет. А то, что может бытовая электроника в плане улучшения звука, то это вот так называемый апскейлинг какой-то, всякие фильтры, которые можно применять.
1: Давай я напрямую спрошу. Вот у тебя были случаи, когда ты слушаешь какой-нибудь знакомый тебе компакт-диск на обычной аппаратуре, а потом случайно где-нибудь на выставке ставишь этот же диск в аппарат, который стоит там 20 миллионов долларов, и вдруг слышишь, что реально звук другой? Вот такое было?
0: Скорее, не то, что совсем другой звук, сколько, как правило, больше деталей раскрывается.
1: Ну, так какое это было? Есть другой, да, звук, это, да, другой звук.
0: Да, безусловно, это самый яркий пример с альбомом Yes был, когда там колокольчики зазвенели так, как они не звенели никогда до этого. На какой-нибудь в MP3 файле, там даже в максимальном разрешении, их там просто нет. Просто не слышно. Это же, ну, не может объем вот это вот вместить все то богатство звуков, которое есть в этой оригинальной записи.
1: А я могу вспомнить, когда я первый раз AirPods одел на себе, давным-давно еще. А iPhone в те времена, они все время напоминали, что у них high-end, что у них звук всегда был на высоте, у Apple. Вот. И вдруг я в группе Doors, в композиции, там, по-моему, The Doors, самый первый альбом, услышал звуки, которых я раньше не слышал. Там, я вот тоже был удивлен. Вот. Ну, конечно, сейчас засмеялись, наверное, все настоящие меломаны. Но я вот этот эффект помню, что что-то прямо такое появилось. То есть хорошие наушники, хорошая аппаратура, вот так вот скажем, хороший аппарат, он будет вас радовать. Ну, я за тебя прямо все говорю.
0: Я как раз об этом и говорил. Вот. И как раз говоря о том, какие у нас появляются новые бренды, с которыми мы сотрудничаем, я вот даже в отпуске вырвался, у нас было обучение для сотрудников магазина, нас знакомили с двумя брендами. Один — это бренд Dorpo, и это компания, бренд, который развил

0: или люди, которые раньше занимались Oppo Digital. То есть Oppo не те, которые телефоны, а те, которые были Blu-ray проигрыватели. Вот. И они тогда делали большой акцент именно на звучании аудио. И сейчас они делают медиа-проигрыватели. Там буквально несколько моделей, просто некоторые из них подразумевают наличие встроенного жесткого диска, то есть для того, чтобы смотреть фильмы, сериалы, концерты в современном хорошем качестве, да, вот в своей домашней системе делают устройство. То есть там начинаются они от 50 тысяч рублей, на самом деле не такая большая сумма. У них собственный каталогизатор, то есть ты как бы подгружаешь туда свою, ну или даешь путь к своему компьютеру, да, своей медиатеке, которая у тебя есть, и смотришь фильмы, слушаешь музыку, смотришь фоточки при помощи этого устройства. Вот для меня, например, это тоже вопрос достаточно животрепещущий.
1: Актуальный.
0: Да, актуальный, потому что как бы я не хочу, так скажем, ни в кого ничем кидаться, но некоторые устройства широко распространенные, которые я брал и пытался с ними работать, это ну как бы ну неудобно. А вот это вот Dorpo пока производит очень приятное впечатление. Надеюсь, в скором времени заполучить его и сам покопаться.
1: Слушай, а какое вообще будущее у всей вот этой аудиотехники в свете того, что, например, в наше время iPhone, маленькое устройство, ну или смартфон там андроидный, они примерно аналогичные по функциям сейчас, он сочетает в себе ну просто ну все. И если ты хорошие наушники подсоединяешь к этому устройству, то вполне приличный звук и чудесное видео можно на нем смотреть. Смотреть и так далее, и так далее. То есть я говорю о том, что вот это вот эти огромные системы, гигантские сабвуферы там и прочее, прочее, все, может быть, оно со временем все как станет какое-то маленькое, скажем, при сохранении, предположим, давления звукового. Но вдруг технологии разовьются.
0: А
1: не знаю, ну как.
0: В том-то и дело, физику ты не обманешь. Нет, есть определенные производители, которые умудряются в компактных корпусах делать достаточно мощную акустику. Но это тоже все не просто так делается. И, как правило, стоит прилично. Поэтому гораздо проще...
1: Может, какие-нибудь антигравитационные, какие-нибудь гравицапы, какие-нибудь специальные там эти сотрясатели воздуха.
0: Какие-то... Ну, вот на данный момент, да, то, что я вижу, это как бы многие компании, которые делают какие-то вот современные устройства, да, которыми мы оперируем с файлами всяческими, видео, аудио, они в основном направлены на максимальные качества, да, обработки сигнала, за это в основном чипы всякие отвечают, вот, и на удобство взаимодействия с этим, это так называемый софт, то есть какую приложуху, какую программку люди смогут создать. Вот, и в этом, кто это создаст лучше всех, тот и будет лучше всех, собственно, про Apple. Тут все понимают, то же самое и было.
1: Но, с другой стороны, никто же не ожидал, что будет устройство, по которому ты пальцем водишь, и оно реагирует на движение пальца, открывает какие-то приложения, какие-то папки внутри, какие-то там прямо, ну вот, я понимаю умом, что это работает там на основе вот этих емкостных каких-то там этих вот считывателей этого движения, там условно говоря, но это все слова, по жизни, ну, вот так вот, ты прямо трогаешь это дело, и оно срабатывает, и кто мог придумать еще лет 20 назад вообще этого не было ничего. Я к вопросу о том, что когда-нибудь мы зайдем в квартиру там, к гостям и скажем, а что у вас музыка не играет? И некто подойдет к какой-нибудь маленькой пуговке, прикрепленной к стене, включит там ее, там что-то такое заиграет на всю комнату или на весь квартал, и будет оно при этом маленьким, ни на что не похожим. Ну, вполне возможно, правильно? Ну, если ну, футуристически так
0: смотря,
1: подумать.
0: Смотря, так скажем, да, какого все равно должно быть это качество, да?
1: Давай закруглимся.
0: Есть такие вещи, да, которые там незаметные, в некотором роде тоже нестандартные, да, как вот акустические панели, да, которые сверху просто
1: да,
0: штукатуркой,
1: например,
0: покрываются,
1: да,
0: есть такие.
1: Совершенно
0: ну,
1: верно,
0: с точки зрения качества звучания, прослушивания музыки в стерео, это ни о чем.
1: Я хотел красиво закруглить, что все это будет продаваться в магазине.
0: Все это уже продается в магазине Аудиомания.
1: Так, ну что у нас? Есть предложение послушать Сюзи Кватро. Давай?
0: Давай.
1: Давай, послушаем немножко эту милую даму.

0: вечно молодая, вечно прекрасная. И я лично благодарен судьбе. Она была у нас в эфирной студии, можно было увидеть близко, так сказать. Но вообще я вот на ней вырос, в том числе на Black Sabbath, на Suzy Quattro. Это все тех далеких времен, 70-е годы. Led Zeppelin, Deep Purple, вот это вот все. Да, прокомментируешь, почему ты выбрал этот трек?
1: Ну, не трек, а альбом, да, потому что он... пришел к нам, наконец-то.
0: Но вот, это старая уже... совсем работа, по-моему, очень древняя. Нет. 73-й год. Согласно Википедии.
1: Год создания Suzy Quattro. Ну, еще не настолько, правда. Но, кстати, между прочим, ей 75 лет в этом году.
0: Она чудесно выглядит, молодец, в форме, поет и так
1: далее. Да, и она, между прочим, гастролирует вовсю. И одновременно с этими гастролями 26-го года вот выпустила... уже третий совместный альбом со своим сыном. Вот, это 19-й уже ее номерной альбом. И она до сих пор в форме и делает ставку на такой очень живой, бодрый рок. Молодец.
0: Классический. Да? Классический рок. Вот прямо здесь такая консервативность правильная, я бы сказал, да. Без всякого там либерализма этого новомодного. Так, что у нас дальше? Ну, продолжаем обсуждать новости.
1: Да, собственно говоря, по брендам, которые у нас сейчас появляются, и я надеюсь, что по мере появления физически у нас я тоже начну про конкретные какие-то вещи рассказывать. Помимо вот этих медиа-проигрывателей Dorpu, еще мы обсуждали, нас знакомили с современной линейкой китайского производителя сетевых проигрывателей Aurender. Но там вход начинается от 400 тысяч рублей на секундочку, самая простая модель. Вот, то есть там ребята фанатики абсолютно своего дела, там вот вопрос всяких этих встроенных и не встроенных часов, которые соблюдают вот это.
0: А
1: вот
0: правда, что аппаратура это звучит лучше, когда поют на китайском языке? Нет, адаптированы.
1: Не, на самом деле ребята там действительно фанаты своего дела, то есть как бы они взяли и адаптировали как бы все возможные компьютерные технологии для того, чтобы создать максимально музыкальное устройство, которое вот сможет из музыкальных файлов извлечь максимум. И у них действительно получаются очень такие прикольные аппараты, интересные. Ну, конечно, на товарища, который реально в это погружен и готов тратить серьезные деньги. Вот. И по поводу активных колоночек, то, что ты упоминал, тоже буквально сейчас у нас появились на сайте, уже можно посмотреть, поизучать различные вариации. Канадский бренд под названием Canto. Они выпускают компьютерные, ну или просто полочные активные акустические системы. Начинаются они аж всего с 31 900 рублей. Такие интересные, как мне что-то пингвин напоминает немножко колонки. Раньше про Genelec так говорили, ну вот они чем-то похожи на эти G1. Небольшие колоночки. И очень интересно сделано, у них на сайте тоже это предусмотрено, что в зависимости от того, что тебе нужно от этих колонок, ты выбираешь эти опции, и тебе предлагают, какая модель тебе подойдет.
0: Ну, например, я люблю жареную картошку фри. Нажимаешь, а раз тебе.
1: Раз, и все, и жареная картошка фри. Но нет. Вот, имеется в виду, да, то есть тебе нужно подключение по Bluetooth или не нужно. Тебе нужен встроенный фонокорректор или не нужен, да, то, что сейчас многие как бы хотят, чтобы он был, потому что очень популярно наличие виниловой вертушки в доме. Потом возможность подключения к компьютеру, соответственно, это USB-B или USB-C в различных вариациях. Наличие линейного входа, то есть когда можно подключить уже какой-то источник, который уже переработал цифру в аналог, то есть, ну, CD-проигрыватель, например, не знаю, кассетную деку.
0: Кстати, да, например,
1: вот,
0: да.
1: Что там еще у нас есть в хозяйстве? HDMI с Audio Return Channel, то есть когда можно при помощи одного пульта, да, управлять громкостью телевизора. То есть подключаешь по HDMI к телевизору и, пожалуйста, через акустические системы слушаешь телевизор, с одного пульта управляешь. То есть все, вот, что тебе нужно, выбираешь то, что нужно, и тебе можно подобрать подходящую модель. При этом очень интересно, вот эта, которая недорогая, за 31 900, называется Yuki. Они еще очень прикольных цветов. Там есть такой, они даже называются, интересно, chalk white, то есть как бы меловой белый. Cornflower blue, это синий василек. Onyx black, ну тут понятно, что совсем такой черный-черный.
0: Нет, переведи, перевел, да?
1: Да, ну, Onyx, черный, да. Вот, pumice brown, коричневый цвет пемзы. И зейч, грин, блин, я не знаю, как правильно произносится слово. В общем, шалфейный зеленый. Очень такие интересные живые цвета, и названия тоже цветов подобраны. То есть они очень современно смотрятся, отвечают всем современным нуждам меломанов и впишутся, наверное, в любой интерьер. Вот на данный момент самая дорогая модель, которая есть у нас в каталоге, это Тук. Она стоит 99 990. Там есть еще у них на сайте две модели постарше. Они все активные. Ага. Они исключительно активны. Причем интересно, что
0: и
1: подключаются.
0: Сбоку стоит пассивный.
1: Подключаются они по-разному, так, друг к другу. То есть там.
0: Ну а как всегда, вот... одна главная, да, вторая slave, да, получается.
1: Да, вот у этих так. Но, кстати, так не у всех бывает. То есть у некоторых производителей, наоборот, кстати, как у Техникса, про который мы говорили относительно недавно.
0: То есть каждая колонка прямо сама по себе,
1: каждый,
0: да?
1: Да, в каждый свой усилитель. Uh-huh. Вот, и, соответственно, бывает разное. Но вот в Канта здесь Master Slave реализована схема. Вот, так что вот такие интересные варианты можно сейчас найти. Ну, потому что от громоздких систем ну не то что уходят люди, просто большинству как бы они не подходят ввиду каких-то скромных жилищных условий, бюджета в том числе. А на какую-то полочную модель гораздо проще собраться с финансами, с женой, чтобы она сказала, что вот эти вот черные гробы я к себе никогда в жизни не поставлю, а вот эти вот зелененькие там или такие коричневенькие, красивые такие маленькие штучки непонятные, почему бы и нет.
0: Но слушать их мы
1: еще
0: не будем.
1: Еще и без лишних проводов. Почему?
0: Потому что громко, и вообще я смотрю телевизор.
1: Телевизор-то тоже же можно включить, в том-то и дело. И телевизор можно включить, и все, что хочешь. Так что вот такие интересные бренды. Ну и вообще, кстати, что еще интересного было буквально вот недавно, были оглашены номинанты премии ASA. Это ассоциация Image and Sound, картинки и звука экспертная. Они присвоили, как вводится каждый год в разных категориях, свои награды различным усилителям, колонкам, и там и Monitor Audio, и Hegel наш любимый, там много кто получил награды, о них тоже будем говорить в прекрасном будущем, когда получим как раз новые образцы, которые эти награды заслужили, и уже будем разбираться, за что и почему.
0: Ну и, наверное, напоследок, что у нас с виниловыми проигрывателями? По-прежнему, хотя бы по чуть-чуть, но идет по восходящей интерес, или как-то уже так успокоились?
1: Ну, он стабилен. Он стабилен. Такого, новые модели появляются частенько, там даже новые производители. Сейчас вот появился под названием «Репродуктор», и у нас какой-то пара моделей уже есть в наличии на Марата. Очень хорошо себя проявили самые младшие проигрыватели Technics 40-е, ну, плюс у них еще цвета такие интересные. Уже вот вторая партия уже, по-моему, подошла к концу, и вот-вот должна приехать третья. Они меньше даже 100 тысяч получаются, и это, конечно, для Technics уникальная ситуация. Ну вот, правда, от Техникса приходили не очень хорошие новости в прошлом месяце, что у них вроде как...
0: кризис финансовый.
1: Что они распускают то конкретное место, которое, где люди сидели, занимались разработкой именно хай-файных компонентов.
0: Наверное, искусственный интеллект теперь будет это все разрабатывать. Кто знает, кстати сказать. Слушай, а вот эта вот замечательная древняя история с бумбоксами, вот с этими, с отстегивающимися колонками, шарпы, панасоники. Ага. Вот это вот совсем ничего похожего нету? Все в одном, такие вот штуки.
1: Ну, видишь, как бы какие-то вариации случаются.
0: Вот есть уродливые колонки такие, знаешь, в которых можно вставить флешку, и вот она будет, ну, бумбоксы вот такие. Но это немножко не то, а именно вот эти старые корабли такие, двухкассетные, или там с компакт-дисками, с эквалайзерами. Вот этого совсем уже не стало?
1: В таком виде нет уже, конечно, нет. То есть там есть какие-то недорогие варианты так называемых пати-бокс. И последнее, то, что на моей памяти были, и у нас как-то мелькали, это были колонки от Айва.
0: Кстати,
1: они же возродились, да, в некотором виде. Но как-то вот сейчас я не знаю, куда там уплыл этот корабль с китайским грузом. В общем, давненько я на них уже не натыкался. Мы сейчас как-то все больше встречаем российские разработки, да, пусть они реализованы в том же Китае, но все-таки под каким-то контролем серьезным, и сами разработки вполне себе серьезные. То есть из того, что делают там радиотехника, ну, радиотехника вообще и многое делает даже в России, то, что делает Face Audio, то, что делают Premiere, они делают очень достойные и интересные аппараты. Вот как раз Premiere буквально на прошлой неделе разослали, тоже там выпустили новый CD-проигрыватель в компактном корпусе, новый цифровой усилитель, то есть они не стоят на месте и продолжают разработку новых устройств, чтобы меломаны, все любители музыки могли оснастить свое жилье хорошей техникой и слушать музыку в хорошем качестве.
0: Но иногда даже в хорошем качестве музыка бывает чудовищная. Вот как мы сейчас с тобой будем слушать.
1: А через... Почему? Сейчас мы же с нее начали, с гилтрипа. А Pretty Reckless, между прочим, который у нас осталось наконец, вполне себе милая музыка. Очень хороший такой глубокий вокал. Между прочим, есть вполне себе отсылки к блюз-року у Pretty Reckless.
0: Ну, как скажешь.
1: Больше, они, конечно, потяжелее немного, но темы, которые затрагивают, как раз все душевные и переживательные.
0: Ну что, будем прощаться. Тогда удачи и успехов магазину Аудиомания на Марата 40 тебе лично.
1: Спасибо.
0: Ты там руководитель, нелегкая доля, так сказать, да. Ну и послушаем убийственный трек сейчас. Напомню, что рекомендовал его гость студии великолепный Денис Берзиков. Спасибо и счастливо. Удачи всем. Слушайте хорошую музыку. До свидания. Всем.
1: До скорой встречи.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: You are? Uh-huh. Well, you sure did look like a pretty little witch for a bad witch. You sure are.
3: I got my broom. Pretty.
2: Oh, that's your broom?
3: Uh-huh.
2: Oh, and what does the bad witch say?

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть такой тонкий момент, чисто бытовой, как, там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды
2: разбойников,
1: гангстеров.
2: Колесов.
1: Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы, вот. Но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом, вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо,
1: да?
2: Закатывались, да, вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными, то есть там можно, там же парковка, вот, и, да, проблема решена, абсолютно моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся. То есть проблема вообще на корню решена.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Твой стиль, твой стиль, твой стиль. Hey, yo, I'm going down and double gate drive!

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
9: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: И несмотря ни на какие погодные и дорожные условия, наша программа неизменно выходит по пятницам, с чем я ее и поздравляю. Ну, несколько слов Илье в преддверии нашей передачи, в которой вы опять будете плакать, а может быть и смеяться от того, что вы услышите. Все-таки, в чем причина? Что за ужасные дорожные задержки?
3: У нас сегодня в Санкт-Петербурге...
2: Задержки.
3: У нас сегодня в Санкт-Петербурге обнаружился ремонт дорог. Он не первый день происходит. Но в нашем случае, если я с трудом доехал, 3 часа ехал до студии, то как люди доезжают до аэропорта Пулково, я не знаю. Если они едут по Киевскому шоссе со стороны въезда в город,
2: вообще невозможно, да?
3: То я боюсь, что опоздало на самолеты очень много. Это происходит не первый день, но вот вчера и позавчера я ездил с Экспофорума, и у меня были задержки примерно час-час небольшим. Ну, кто дольше, кто полтора часа ехал, то сегодня... Сегодня, конечно, побит рекорд. Сегодня невероятная история. Сегодня все-таки пятница. Кто-то хочет в город, кто-то из города. И вот те, кто хотели в город, писали по два с небольшим часа. Вот у меня практически по 3 часа довелось вот добираться до студии. Поэтому мы
2: то
3: сегодня...
2: Просто стоячая пробка вообще.
3: Стоячая, да? Пробка. Забавно, когда люди вот с Экспофорума и вообще из Пушкина прям пешком обходят эту пробку, и они идут гораздо быстрее, чем мы стоим.
2: Ну, не будем насмехаться над этими несчастными людьми.
3: Они как раз счастливые были, несчастные. Я чувствовал себя в пробке вместе с коллегами, кто рядом стоял.
2: Ну да. Но, как бы то ни было, переходим, собственно, к телу нашей сегодняшней программы, в хорошем смысле этого слова, не в эротическом. Итак, о чем сегодня пойдет речь, Илья? Прошу.
3: Невротическое тело. Хорошо. Анонс. В России бензин пошел из Казахстана, а дизель запрещен к вывозу. Для определения вины в ДТП Китай выбирает между водителем и роботом. Европа требует, чтобы автомобиль уже при проектировании готовился в утиль. Британские власти призывают TikTok не романтизировать опасное вождение, а в Гонконге делают бумажные автомобили для сжигания.
2: Вот это особенно любопытная новость, но все по порядку. Начнем, как обычно, с происшествий.
1: Происшествия.
3: Ну вот, наверное, главное, мы переживали, куда это в автоновости или в новости рынка, или в происшествие. Это происшествие. В Китае крупнейший автомобильный отзыв в истории страны. 4 миллиона 300 тысяч машин отзывают. Tesla и 8 китайских производителей отзывают машины из-за конструкции аварийного открытия дверей. У Tesla под компанию попали почти 3 миллиона. Модель 3 и YSX. Проблема довольно... стандартная, мы ее уже обсуждали. Электронные ручки после аварии или потери питания не позволяют людям выйти из автомобиля. Мы много раз про это говорили, и много уже об этом сами писали китайцы, уже законы ввели. Но, видимо, не дождались, потому что закон уже запрещает со следующего года производить такие автомобили, но вот то, что ездит по дороге, тоже все-таки они посчитали, что станет опасно. Что они с ними будут делать, не знаю. Может быть, они туда прикрепят какие-нибудь дверные ручки, которые удобно нажимать.
2: Ну, с другой стороны, кто придумал, тот и придумал, как от этого избавиться. Ну, действительно, дублирующее что-то такое.
3: Да.
2: Потому что аварии-то ужасные бывают.
3: Пусть прямо лошадь думает, да. У нее голова большая.
2: Совершенно верно, да.
3: В Сеуле что произошло? Мазерати протаранило несколько машин, такси и мотоцикл. 27 августа последний столкнулся с этими автомобилями и такси. От удара такси отбросило. В общем, удар был достаточно серьезным. Мотоциклист получил наиболее тяжелые травмы. Во многом из-за этой новости вот попал у нас в передачу. Все-таки мотоциклистов надо беречь. Вот и доставили его в больницу. В общем, 3 человека, пассажир автобуса, водитель такси, пешеход тоже получали помощь. Водителя Мазерати задержали на месте, вот в Сеуле. Полиция сообщила, что проверяет обстоятельства аварии, включая возможное употребление алкоголя или наркотиков. Представляешь, вот вроде эти, как у нас, Сеуле, а вот тоже алкоголем могут баловаться, но пока это не
2: подтверждено. Так потреб... там же за это, по-моему, отрубают руку, ногу или что там, голову.
3: Да, или документы отрубают, такое тоже бывает. Дальше, вот тоже печальная история, вот надо все-таки про них говорить. Мотоциклисты остановились помочь после ДТП, и в них влетела Toyota Corolla. В Калифорнии группа мотоциклов остановилась возле места аварии. Вот это частая история, когда люди думают, что вот становится безопасно, всем вот настаиваю, специально оставляем, потому что люди думают, что безопасно, можно остановиться, помогать, но остальные люди несутся, как неслись. И это очень часто становится предметом ДТП.
2: Ну вот здесь вот на этом видео, только в самом конце, но оно, правда, не длинное, но секунд сколько там, 25, наверное.
3: Дождемся.
2: И там прямо видно, да-да-да, что вот действительно стоит группа людей. Я надеюсь, что я то видео выбрал, но...

0: собственно, уверен, да, по крайней мере, по теме. Вот, вот он начинает, да, тормаживаться, и вот он прямо проезжает через группу остановившихся.
1: Да, вот в общем, когда вы видите аварию, даже если вы останавливаетесь помочь, сделайте это максимально безопасно, сделайте это как-то в стороне, одевайте жилеты. Напоминаю, всех в автомобилях, мотоциклах должны быть жилеты. Без этого на дорогу вообще не выходим. История с корветом произошла тоже в США, который взлетел после столкновения и в полете как-то попал в пешехода. Вот прямо это тоже достаточно эпично. На прошлой неделе Chevrolet Corvette врезался он с Мерседесом. Вот такая вот у нас история.
0: Вот пошла замедленная съемка. Кто смотрит, друзья мои? Ну, в общем.
1: Да, и вроде да. Человек стоял достаточно высоко, да, и все равно ему немножко досталось. Так, дальше. Есть вот дорогостоящие из истории нашей любимой, богатые тоже плачут. Первый Кёнигсигг Гемера за 3 миллиона долларов уже разбили. Но начнем с того, Александр, слышал ли такое буквосочетание? Кёнигсигг Гемера.
0: Это какая-то болезнь, какой-то вирус.
1: А вот у нас, знаешь, вот тут была когда Икея, помнишь, да, такую сеть с мебелью. И они, конечно, упражнялись в наименованиях своих этих прекрасных продуктов. Разные шкафы, разные тумбочки, они назывались совершенно по-необычному. И вот тут вслед за ними шведский четырехместный гиперкар. Он выпущен в Швеции, разработан в Швеции, придуман в Швеции. И он имя получил в Швеции, поэтому Кёнигсигг Гемера, это вот прям как какой-то Пакс, знаешь, какой-нибудь шкаф можно найти было. Вот, и вот он попал в серьезную аварию спустя считанные секунды после передачи владельцу. Ситуация вообще это стандартная с суперкарами, потому что люди, получая такой автомобиль, не понимают, насколько эта штука мощная, и, в общем, разбивают их достаточно часто, буквально сразу. Вот, и самое главное, что непонятно, кому их ремонтировать. Скорее всего, как говорят в новости, придется возвращать именно в автопроизводителю, потому что никто другой такую штуку не починит. В общем, богатые тоже плачут.
0: Я вот смотрю, люди, которые дают интервью, это какой-то сюжет какого-то телеканала.
1: А я тут стоял, да, вот она вот так.
0: По-моему, они такие, смотри, они улыбаются все, ну потому что они смеются.
1: Потому что они понимают, что 3 миллиона долларов не их.
0: Ну, к сожалению.
1: Какая-то карма, да.
0: Ну да.
1: Вот, ну и последняя новость раздела происшествий. Те, кто следят за MotoGP, я вот, например, не слежу, но вот наши редактора следят. Ай Агура пропускает гран-при Арагона. Вот такая вот штука. Японец сломал левую кисть на тренировке и отправлен на операцию. Это особенно существенно, поскольку Агура недавно впервые выиграл гонку MotoGP и шел третьим в чемпионате. В 37 очках от лидера Хорхе Мартина. Ну вот, его заменит Лоренцо Савадори. В общем, все это очень интересно для тех, кто следит за мотогонками сейчас.
0: Да, мы тоже об этом говорим. Вот как только что Илья сказал.
1: Мы идем дальше.
0: Да, идем. Что у нас там?
1: Законодательство.
0: Так, да, без нашей любимой рубрики просто никуда.
2: Законодательство.
1: Когда отдыхают наши законодатели, законодают другие законодатели других стран. В данном случае Китай хочет вписать автономные машины прямо в закон о дорожном движении. И вопрос стоит перед ним нешуточный. Кто должен получить штраф и вообще отвечать за любое ДТП, все, что произошло на дороге, если за рулем был компьютер? Или просто за нарушение правил? Ну, например, да, вот скорость нарушена, то кто? Вот. И Китай начинает над этим делом работать. 25 августа представили проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. Смотри, там тоже такой есть. Несмотря на то, что видимо все иероглифами, но вот тоже закон о безопасности. Почитаем.
0: Китайская коммунистическая партия не дремлет.
1: Не дремлет.
0: Я понимаю, да.
1: Да,
0: давай, конечно,
1: да. И вот там есть в этом новом проекте отдельная глава об автономных автомобилях. В документе предлагается юридически разделить обычные системы помощи водителю, это которые там что-то подруливают, притормаживают, и настоящий автономный режим, когда ты отвернулся или заснул. Вот есть нарушение совершено автомобилем в полностью автономном режиме, Full Self-Drive, FSD иногда называют его. Производитель или импортер, да? Может нести ответственность, может нести, да. Вот, а если машину управлял человек или была включена только система помощи, работают типа обычные правила. В общем, нам, конечно, надо на это дело все посмотреть. Наши законодатели, как только выйдут, сразу обратят на это внимание, потому что кто-то уже написал, можно честно изучать опыт коллег.
0: Подожди, а как контролировать? То есть некая камера.
1: Непростой вопрос, на самом деле, непростой вопрос.
0: Ну, я скажу, а вот ручки-то мои, вот я вообще сзади сидел.
1: Все. Да, это все автомат. Да, на самом деле вопрос очень интересный, как контролировать. Ну, я думаю, что будет какая-нибудь история типа автопилотов. Знаешь, как вот в самолете есть два автопилота, знаешь, что их два? Не автопилота, а черных ящиков, простите меня.
0: Так.
1: Знаешь, что их два бывает в самолетах? Два.
0: Опять
1: что они делают?
0: Ты о грустном опять.
1: О грустном, да.
0: Кораблекрушение.
1: Да, ну в данном случае автомобилекрушение. Вот, в самолетах два черных ящика. Один отвечает за запись звука просто в кабине. Не кричал ли он, черт побери, что-нибудь такое при столкновении. Вот, а второе называется параметрический, который замеряет положение всяких педалей. Педаль такая, сякая, дроссель, вот все, что делает.
0: А просто камеру нельзя поставить?
1: Значит, в последнее время начинают уже использовать и видеорегистраторы. Но стандартная история вообще пока что вот с правилами такая большая штука. Кстати, знаешь, какого цвета черный ящик в самолетах?
0: Красный.
1: Оранжевый. Ты почти угадал. Вот. И вот этот черный оранжевый ящик записывает, один записывает голос, а другой записывает положение всех педалей. И я думаю, что невозможно будет определить, кто же был за рулем в тот момент, это был автомат или человек, без понимания, держишься ты за руль или нет. И могу сказать, что на сегодняшний день автомобили прекрасно понимают, вот те, у которых есть такие функции, держишься ли ты за руль. Ты, если ездил на таком автомобиле, я ездил, и что делает автомобиль? Он вот рулит, пускаешь, он говорит, а возьмитесь за руль, пожалуйста. Он понимает, ага, что какое-то время нет нагрузки на руле и уже определяет. Соответственно, я уверен, что он это будет делать не только в моменте, но и делать какие-то записи. И вот при ДТП, конечно, будет определяться, ты управлял автомобилем или действительно ФСД сидел за рулем вместо тебя.
0: То есть китайский полицейский садится к ноутбуку, к макбуку, да, подключает туда черный ящик, да, и говорит, батюшка, да что же, вон видно, что это вырулили и врезались.
1: В общем, полицейскому, конечно, это не дадут, потому что мы знаем истории, когда на премьере Airbus одного из последних была подмена одного из параметрических ящиков, что Airbus хотел доказать свою невиновность и обвинить капитана воздушного судна в том, что он не так рулил. Вот такая вот есть история.
0: Вот сволочи какие.
1: Да, вот, поэтому доступ до таких устройств — это очень сложная, ну, такая история, которая не допускается просто человеку, который присаживается там подиагностировать. Поэтому я думаю, что это новый уровень технологических проблем при ДТП. О. Ну что же, идем дальше. Китай запускает годовую проверку качества автомобилей 27 августа. Вот прямо это все сейчас происходит, буквально вчера. Объявили годовую кампанию по контролю качества автомобилей. Производители обязали провести внутренний аудит качества. Ну, то есть машин много, производителей много, а что делают, непонятно. Аудит качества, надежности и долговечности машин. Вот это странно, конечно, про долговечность, конечно, они вряд ли будут говорить. Но тем не менее. Уделив отдельное внимание новым технологиям, системам помощи водителю автономному управлению, которыми, кстати, напичканы все эти автомобили до зубов. Наверное, ни один Мерседес, может, уже не существует, который хвастается таким количеством вот этого всего гаджетного оборудования. Если при проверке обнаружится дефект, компания должна сама подать план отзыва, а не ждать, пока государство заставит ее сделать. Отчеты по аудиту должны быть направлены регулятором. То есть они будут отчитываться не сами перед собой, внутри себя, а отчитываться снаружи. По сути, Китай переходит...
0: То есть, подожди, они сами на себя стучат, получается?
1: Стучат, да. Они говорят, ой, мы что-то сделали не так.
0: Ага.
1: И потом тогда их спросят, вы отозвали машину или нет. Вот, в общем, такая вот штука интересная, кстати, в Китае. Наши, кстати, тоже должны, мне кажется, перейти, воспользоваться этим передовым,
0: да,
1: опытом.
0: Да, хорошая новость, кстати, да?
1: Абсолютно.
0: Все, что касается безопасности, да?
1: Вот, да. Мы считали, что Россия отдыхает, но нет. Электронным дорожным табло хотят запретить мерцать и показывать анимацию. Росдор, НИИ, научно-исследовательский институт, вот кто, оказывается, у нас не дремлет в этой законодательной паузе, подготовил новую редакцию ГОСТа для знаков переменной информации динамических дорожных табло. Ну, грубо говоря, когда мы с тобой едем, и там не просто это нарисовано кисточкой или нанесено каким-то образом краской стационарно, а когда знак может менять свое состояние. Скорость, например, меняется, предупреждения какие-то могут меняться. И вот предлагается запретить вообще какую-то анимацию мерцания, а также сообщения, не связанные с дорожной обстановкой.
0: Я можно глупое скажу? Вот ты иногда едешь и смотришь на вот эти, да, скажем, по кольцевой автодороге, и там надпись «Водитель», «Бойся», там, ну, «Тумана», например, да? Вот. А если ты едешь...
1: И ты боишься.
0: Если ты едешь и снимаешь это же самое, то, что ты видишь, скажем, на iPhone, а потом прокручиваешь...
1: Надеюсь, ты как пассажир это снимаешь? Потому что...
0: Да, конечно, да-да-да-да. То на видеозаписи как раз вот часто видно, что оно мигает, именно мерцает, вот то, о чем говорят они.
1: Да, ну, я думаю, что они будут это дело проверять не для видео, а для человеческого зрения. Для человеческого зрения. Безусловно, если у тебя частота обновления экрана не совпадает с частотой кадров, то, конечно, возникает такой эффект.
0: Это ты сейчас объяснил, потому что как эксперт. А так я думаю, что это такое за чудо такое?
1: Но когда ты сидишь и глазами смотришь, в большинстве случаев, если частота мерцания чаще 18 кадров в секунду, например, скорее всего, ты это не будешь замечать, это будет для тебя нормально. В общем, предлагают отменить всякую анимацию, мерцание. В общем, этому посвящен будет новый ГОСТ, который, если всем понравится, то, конечно, в каком-то...
0: Но это тоже хорошая новость.
1: Хорошая, кстати, новость, да?
0: Для нас.
1: Британия после смертельного ДТП требует убрать видео, романтизирующее опасную езду. Вот я всеми руками, ногами за. Вот могу и руки, и ноги дать на это дело. После аварии какой-то, где погибли целых 7 человек, британские власти обратились прямо к TikTok. Это социальная сети, которая у нас вроде как запрещена. Я уже запутался. Скажем, что у нас запрещена экстремистская
0: сеть. Запрещена, да, запрещена. Да, скажем так.
1: Вот, и к другим социальным платформам от компании потребовали активнее удалять ролики, в которых опасное вождение подается как развлечение или геройство. На самом деле, таких роликов масса, когда смотришь, когда у тебя зашкаливает.
0: И фильмов масса.
1: И фильмов масса. Кстати, вспоминается, знаешь, какой
0: такси,
1: фильм?
0: Такси, пожалуйста, перевозчик.
1: Такси, перевозчик. Мне вспоминается «Бойцовский клуб». Там есть какой-то момент, когда он на себя махнул рукой, да, пристегнул рукой и убрал руки от руля. Есть такой вот эпичный момент. И кажется, что это все надо запрещать, потому что люди воспринимают это как должное. Это нехорошая история. Пока что это никакая не статья, в законы это не вошло, но предложение такое есть, и в целом в этом есть смысл, потому что рассказывать о том, как здорово ездить по дорогам общественного пользования с каким-то невероятным превышением, это ужас.
0: Потому фильмы что «Форсаж» 1, 2, 3, 4.
1: Молодежь могут показывать, да, друг другу, видеть, смотри, какой крутой чувак, он едет 200. Я считаю, что это ужас.
0: А по-моему, их ловят, таких.
1: Да, на самом деле, иногда даже штрафуют просто потому, что эти люди иногда демонстрируют в своих соцсетях. Ну, в общем, задача соцсетей это не показывать. Надеюсь, ВКонтакте, конечно, уже давно это делает, безусловно же. Поэтому приходится обращаться к другим экстремистским сетям. В Британии сложнее история. В Лондоне роботакси уперлись не в технологии, а в лицензии. Полностью беспилотные такси в Лондоне до сих пор никак хотят ехать, но не едут, потому что Transport for London еще не выпустил окончательного правила, по которому операторы смогут получать разрешение на работу без водителя. Вот Вайма, тот самый американский, Uber и Baidu, другие и другие производители автономных такси готовятся к рынку, но их никак не выпускают, поэтому у них есть такие проблемы. Собственно, как и во многих других странах мы знаем, что такси еще не ездят.
0: Вот мы о таких говорим.
1: А вот, например, в Эстонии уже разрешили, туда заезжают, да, вот.
0: Это как раз
1: опасное вождение.
0: Это как раз Вайму.
1: Опасное вождение. Так. Европа, значит, подхватила борьбу за экологию на новом небывалом уровне. Значит, и до этого они за экологию переживали, чтобы автомобиль был из таких запчастей, которые могут повторно эксплуатироваться. А сейчас они включили новый европейский регламент по цикличной автомобильной отрасли. По цикличности. Это на самом деле речь идет о ресайклинг. Ну, вот, запчасти, которые должны быть восстановлены. Вот. И обращение к автомобилям в конце жизненного цикла. Основная часть требований относится к тому, что когда автомобиль производит, его надо делать сразу с расчетом на то, что он будет утилизироваться. Потому что на сегодняшний день это проблема.
0: А это как?
1: Рассказываю. На сегодняшний день. Вот ты выпустил автомобиль, ну, как тебе нравится, да, ну, ты заботишься о том, чтобы его покупали, чтобы он был хороший, быстро ездил.
0: Красивый.
1: Ну, да-да-да, кучу радости должен обеспечить клиентам, но когда он проходит через одного, двух, трех покупателей, в конце концов, оказывается в конце своего жизненного пути по каким-то причинам, он то требует ремонта, то он требует утилизации. И вдруг это оказывается проблемы государства, в котором он утилизируется, и человека, последнего владельца, да. И они начинают внедрять дополнительные требования к ремонтопригодности и разбору пригодности для того, чтобы утилизировать было удобно. И об этом, честно говоря, никогда не думали. Это прям новелла. Новелла в нормотворчестве.
0: Но это как Лего. Он должен разбираться в конце.
1: Он должен разбираться. Да, это должны быть те вещи, которые вот лишний раз вместе не соединены. В общем, на самом деле, очень интересно почитать закон. Это прям свежак вот этого августа.
0: Это законопроект или уже?
1: Он выглядит как закон. Сейчас скажу, вступил в силу европейский регламент. Находится он на Европа ЕУ.
0: Вступил в силу, да-да.
1: Да, находится он на Европа ЕУ, и скорее всего мы с ним познакомимся. В общем, я сегодня прочитал это вот сегодня днем, еще внимательно не читал, будет интересно познакомиться. Так, что у нас? Ну и обсуждение увеличения штрафа за движение по обочине до 5000 рублей. Мы уже это проходили, повторная новость.
0: Поэтому... А ты как, присоединяешься? Я бы сказал,
1: а вот я расскажу. Вот, кстати, очередное. Вот я мог, например, не присоединяться. Вот сегодня мы стоим в пробке, и у нас два ряда слева сужаются в центральные ряды, потому что там они перекрыты для ремонта. Вот то, что сейчас происходит на Пулковском шоссе. Мы с тобой уже болтаем, а там очередные несчастные стоят в этой пробке. И справа есть полоса, которая не разрешена. И там тебя объезжают. И получается, вот в эти два ряда въезжают две полосы слева и целая полоса справа. И, конечно, мы приехали на часик позже, чем могли бы, если бы не, в том числе, не эта обочина. Вот.
0: Ну так повышать, не повышать?
1: Да, конечно, повышать.
0: То есть прямо вот драконовски,
1: чтобы прямо драконовски поели, ставить, да, камеры, да, и просить денежек. Но с другой стороны, хорошо бы, чтобы эти деньги доставались тем, кто сидит в пробке, мучается. Я за 5000 рублей я бы пропустил. Я, кстати, вот, вот один автомобиль пропускаешь, 5000 рублей, второй еще 5000. Я бы даже посидел немножко.
0: Ну, это легко организовать. Огромный мужик стоит там в полицейской форме, например, да? Стоп, кошелек или жизнь.
1: Какая простая у тебя представление вот о жизни, Александр.
0: Да, ладно, это мы, да, отрежем.
1: Да, да. Ну что, следующая рубрика.
0: Удивительная из жизни Евроавто. Ну, давай посмотрим.
2: Удивительная из жизни Евроавто.
1: Ну, даже совмещу это из первых рук. Собственно, откуда я опоздал? У нас 4 дня подряд проходила MIMS Automobility. Это крупнейшая выставка, которая на протяжении 30 лет, в этом году и 30 лет.
0: На протяжении
1: юбилейная, да, 30 лет она проходит, в основном проходила, конечно, в Москве. Вот ненадолго загостила у нас на этот год. Дальше она уедет в следующем году на ВДНХ, снова уедет в Москву. Вот, и она собрала огромное количество людей. Вот все место, вот это экспофорум, где проходит ПМФ, где проходит масса собачьей выставки, знаешь, какие-то проходят. Мото всякие, ивенты, да, проходят, да, там, да, же, да. Ну, много чего там проходит. На самом деле прекрасный комплекс. Кроме того, что вот если пробка возникла, оттуда не выбраться. Ну, это редкая история.
0: А это вообще вредительство, что именно под выставку?
1: Дело в том, что попасть невозможно. Там люди, конечно, жалуются. У меня есть целый вот набор, знаешь, из пробки почитал жалобы. Они говорят, ну, надо было предупреждать. На самом деле, не выбрать никакого дня, потому что зачастую в экспофоруме проходят выставки постоянно. Все время что-то происходит. Поэтому, ну, так сложилось, что попало на наш. Ну, да ладно. Речь не об этом. 30-я выставка прошла с успехом. Полностью все заполнено.
0: Был кейтеринг?
1: Кейтеринг, да, и все там,
0: значит,
1: было,
0: удалось.
1: И кофейник, и кейтеринг был. Вот, видишь, я трезвый, живой, вернулся даже на передачу. Вот, и половину выставки примерно это было китайские экспоненты, китайские автопром. Огромное количество китайцев доезжает в Российскую Федерацию, верят в наш рынок. Вот, и, в общем-то, ему дается какой-то бизнес здесь делать. Значит, ну а что, при чем здесь Евроавто? Мы участвовали со самыми разными, ну, историями. Мы участвовали в академии. Там была такая МИМС-академия, где наши преподаватели, ну, рассказывали, как что происходит в плане обучения, да, автосервису. Мы участвовали на разных деловых программах, рассказывали, несколько докладов делали. Я в том числе делал доклады, вот всякие разные. Надеюсь, интересные, если кто слушал. Вот. Ну и самое главное, мы выиграли в двух номинациях. У MIMS есть традиционно, они поздравляют, выбирают в течение года разные номинации. Ну, в данном случае было две номинации. Первая – это номинация руководителя отдела маркетинга и рекламы получил вот бронзу в номинации «Маркетинг СТО». Проект у нас был представлен «Экспресс-сервис». Мы о нем, кстати, в передаче рассказывали, как это работает. Ну, ты побыстрее приходишь и уходишь, забираешь ключи. Вот, и когда мы представили свой проект, в общем-то, оказалось, что он кому-то интересен. Второе место мы взяли. Ну, видимо, были еще более интересные проекты, потому что голосование закрытое, мы не знаем за что. Ну, вот, тем не менее, мы попали в шорт-лист и в...
0: Так, а среди кого вы там были? Кто еще был? Кто еще боролся?
1: Несколько десятков автосервисов попадают, ну, это выбирают жюри определенные, вот. И есть еще одна номинация. Номинация «Человек года в автоиндустрии», вот, в основном, да, в автомаркете. И тут, знаем, да, и тут это, этим человеком оказался я, неожиданно, кстати, для себя. Вот у меня тут статуэтка есть.
0: Вот эта камера работает, вот прямо у фронта.
1: Вот статуэтка, да. Не знаю, за что мне дали, может быть, за терпение, за то, что я хожу все время на радио, стараюсь не прогуливать, даже если застрял в пробках. Александр тоже вот вовлечен во всю эту историю, да. Ждет меня.
0: Мы лоббировали это дело.
1: Да, да, да, но, во всяком случае, своими действиями какими-то, ну, честно говоря, не знаю, какие были критерии. Я был в жюри, я голосовал за себя, я немножко голосовал, можно было выставлять разные оценки. Я себе не ставил максимальный, поэтому я сам себя не смог бы выбрать. Там были, да, были тоже достойные люди, вот, но, тем не менее, вот человек года, да, достался мне. За что
0: просто
1: спасибо.
0: Человек года, человек автомобильного года, или как там правильно написано? Человек.
1: Ух, человек года в автобизнесе. Вот, вот это очень смешно звучит.
0: Потому... То есть ты главный по стране.
1: Да, да, смешно. Да, ну, дело в том, что к продаже автомобиля я, конечно, не имею никакого отношения, но, тем не менее, после продажного обслуживания это все про нас с тобой, мы про это все говорим. Да,
0: круто, молодцы. Да, ты молодец, поздравляем.
1: Спасибо, Александр. Мы переходим к новостям рынка.
0: Да, новости автомобильного рынка на нашей волне. Напомню, что у нас есть и музыкальные паузы, но они у нас сегодня чуть позднее пройдут.
2: Новости авторынка.
1: Вот, хорошая новость, она мне нравится. Один из американских институтов, NHTSA, вот так он называется, изучает, как новые интерфейсы машин влияют на водителя. Вот знаешь, вот две новости у нас сегодня в программе. Одна про китайские автомобили, которые вы там, когда напрограммируете свои машины, вы их проверьте и скажите, как у вас там результат, помнишь, да, сказали. И тут тоже, они, интерфейсы появляются, а как они взаимодействуют с водителем, вообще нет никаких гарантий.
0: Объясни простыми словами, что такое интерфейс для тех, кто не очень понимает, о чем речь.
1: У вас была ручка включения, переключатель, например, включение печки, а у вас стал электронный дисплей. Вы должны были кондиционер кнопку нажать, а у вас он так, надо покопаться, электронный дисплей. Когда изменяется способ взаимодействия с системой, интерфейс междумордия.
0: То есть то, что мы видим глазами, да?
1: Междумордия пишешь в словарь?
0: И трогаем руками, междумордия, да, сейчас запишем.
1: Да, вот когда интерфейс, когда ты взаимодействуешь с каким-то устройством через непосредственно, да, вот этот интерфейс. И вот это, будь то кнопка, или будь то нарисованная кнопка, или джойстик.
0: Можно сказать, на сотовом телефоне, на мобильном меняется, например, там операционная система, да, и ты видишь, вот то, что ты видишь, вот эти иконки, это тоже интерфейс.
1: То, с чем ты можешь взаимодействовать. Ты можешь на это посмотреть и на это понажимать. Ну, вот, грубо говоря, такое слово.
0: Ну и совсем высшее, наверное, достижение, когда ты можешь посмотреть, еще и съесть. То есть ты смотришь на тарелку, там лежит в виде интерфейса там котлета.
1: Да, не успела Алиса познакомиться, как уже съели. Вот, и что они делают? Они собираются собирать данные для исследования новых интерфейсов человек-машины. И их интересуют современные способы управления функциями автомобиля и то, как эти новые необычные интерфейсы влияют на поведение водителя. Очень хорошо, что кто-то с научной точки зрения этим занялся, потому что до этого, дальше на наших с тобой досужих разговоров, хорошо искать там на 7 меню вниз включение кондиционера или плохо, вот дальше не доходило. Говорит, плохо, хорошо, но вот ручки туда попали автомобильные, когда уже совершенно очевидно, понятно, что запирать людей в горящем автомобиле плохо. Вот. Но для этого потребовалось несколько лет выпуска этих автомобилей, они уже несколько лет выпускаются, катаются в большом количестве по дорогам, когда однажды там оказываются люди запертыми, без возможности спасения.
0: Можно говорить, например, о цвете подсветки шкалы, тоже все, как об интерфейсе.
1: Все что угодно,
0: вот,
1: да.
0: BMW красный, Mercedes белый, как мы знаем, стрелочки.
1: Даже вот мерцание, да, которое сегодня, да, про дорожные знаки, это туда же, на самом деле, это тот же такой интерфейс для тебя взаимодействия с дорожной обстановкой. Ну и вот теперь регуляторы хотят оценивать не только наличие функции, насколько человек способен быстро и безошибочно, главное, ею пользоваться. Вот там перенесут педаль тормоза куда-нибудь в сторону, ты сможешь ее нажимать? Неизвестно, надо изучить.
0: Да, согласен, да. Это тоже хорошая новость получается. Да,
1: да? В общем, да, такая история. Да. Так, что у нас? Каждая четвертая машина в Европе уже электрическая. Посчитали, что электрические автомобили заняли 25 с небольшим процентов регистрации в 16 крупнейших европейских странах. Вот, во Франции в июле доля электроавтомобилей в продажах дошла до рекордных 35%. Можете себе представить, что не только Китай начинает двигаться в эту сумасшедшую электризацию, да, можно так сказать. Вот, но...
0: Сейчас, подожди, запишу.
1: Электризация.
0: Междумордия.
1: Автомобиль.
0: Электризация.
1: Наш словарь пополняется.
0: Да.
1: Россия начала получать бензин из Казахстана. Казахстанская компания «Конденсат» начала поставлять в Россию небольшие партии бензина АЕ-92. Вот. Что говорит министр энергетики Казахстана? Говорит, что завод будет перерабатывать российскую же нефть и до 70% полученных нефтепродуктов возвращать обратно в Россию по железной дороге. Мощность завода около 850 тысяч тонн в год. Решение проблемы российского топливного баланса, скорее всего, не произойдет. Тем не менее, какая-то помощь из Казахстана подоспеет. Также мы видим, что Россия может продлить ограничения на экспорт дизеля, потому что не только бензина касается некоторой дефицитности, но и дизель тоже. Хотя я могу сказать, как владелец дизеля, я чувствую себя таким королем бензоколонки, потому что зачастую приезжаешь на бензоколонку, нет ничего кроме дизеля, эта ситуация по-прежнему продолжается. Кстати, к нам вот на выставку приехало много людей из Москвы, да? И они отмечают, говорят, а у вас-то бензин, говорит, в Санкт-Петербурге есть, потому что у нас, говорит, в Москве с этим намного хуже, ну и на дорогах.
0: Давай музыкальную паузу возьмем.
1: Какую-нибудь британскую, да, музыкальную паузу, потому что у нас дальше британская новость.
0: Ну да, потому что такие новости...
1: Надо переживать.
0: Да. Я предлагаю вот «Дорога в ад». Как раз нормальная дорога.
1: Логично, да.
0: Будьте с нами, с нашими новостями на Моторадио.

0: Highway to Hell. На волне радиостанции Моторадио автомобильные новости в исполнении Ильи Плисова и меня, Александра Цыпина.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Именно так. Итак, следующая новость у нас в исполнении Ильи. Ну, у нас все новости в исполнении Ильи.
2: Продолжаем разглядывать, что же происходит на рынке. А что мы все это про Китай да про Россию? Да, вот что это мы все на них только сосредоточились. Давай посмотрим на Британию, на острова. Британское автопроизводство тоже снизилось на 11,6%. В июле Великобритания произвела 63 655 автомобилей и коммерческих машин на 11%. Меньше, чем год назад. Производство легковых автомобилей снизилось на 10,6%, а коммерческий транспорт сразу на 34%.
0: То есть это радостная новость?
2: Ну, главной причиной слабый экспорт и более ранние летние остановки заводов, которые были. В общем, суть заключается в том, что не только в других странах, не только в Европе, но и в Великобритании есть проблемы с производством и, ну, на самом деле, со сбытом.
0: Ну, потому что все уже купили, уже все на лендроверах ездят там.
2: Так, Россия. Недельные продажи легковых автомобилей выросли, рынок еще ниже прошлого года. Да, Сергея Целикова мы, кстати, слышали, один из докладов его был на МИМС. Вот он тоже рассказывал, что мы, скорее всего, доберемся в лучшем случае где-то по среднему результатов прошлого года по всем продажам. Ну и за неделю зарегистрировано было 26 тысяч новых легковых автомобилей. Вот.
0: В смысле, продано по всей стране, да?
2: Продано по всей стране за неделю, да. Ага. Мировой авторынок, вот если смотреть не только Китай, не только Россию, не только Америку и Великобританию, по итогам июля в мире продано около 7 с небольшим миллионов автомобилей. 7 200 000, что на 3% с небольшим меньше год к году. То есть, вот, в общем-то, весь рынок падает, и из всего этого растут только электромобили достаточно заметно. А вот мировой рынок тоже не потребляет. Кстати, вот в прошлый раз мы обсуждали с тобой, что Китай тоже снижается по продажам внутрь себя. Мы подозреваем, что Китай,
0: они тоже все купили уже.
2: Накупили, да, автомобили, они все очень свежие. Средний возраст у них текущие электромобили меньше 2 лет. То есть, они прям вот на этом буме кучу их произвели и тут же купили внутрь. В общем, они радостные, на них катаются, говорят, мы пока подождем. Ну и, кстати, не забываем, что у нас увеличивается пробег автомобилей. И, кстати, вот тоже один из докладов был на МИМС. Рассказывали о том, что время, за которое люди решают продать новый автомобиль, значительно увеличилось. Больше, чем в 2 раза примерно за последние несколько лет.
0: Что это значит?
2: То есть, если раньше люди в среднем продавали автомобиль через 3-4 года владения, то сейчас до 8 лет доходит владение новым автомобилем. Я вот, кстати, по себе подтвержу, что автомобиль, который я приобрел, и новый, и не новый, у меня начинает уже забегать за 7-й год. И я их менять пока не собираюсь.
0: То есть, ты подтверждаешь статистику,
2: ну,
0: это, да?
2: Да, вот, ну, конечно, один из многих десятков тысяч людей, которые так поступают. Но вот с новым автомобилем люди могут владеть уже до 8 лет. Раньше старались поменять на 3-5 год. Достаточно быстро меняли, была такая возможность. Сейчас нет. Вот, Lucid, компания-производитель автомобилей, отзывает более 27 тысяч автомобилей из-за риска пожара. Вот, это сообщает американский регулятор. Седан Lucid Air, причина — электрическая цепь наружного освещения, может перегреваться, что создает риск возгорания. Вообще риск возгорания будет продолжать находиться на наших эфирах и вообще на всех эфирах постоянно. У нас, помнишь, один эфир был прямо там новостей, там 5-7 подряд у нас.
0: Про пожары, да?
2: Они горели, да. На самом деле они горят и у нас на территории Российской Федерации. Зачастую это в новости не попадает, мы их просто не видим, но мы точно знаем, что с этим есть проблема. Ну и, кстати, Александр, у меня небольшая новость. Ждите ближайший там месяц. У нас будет предложение регулятору, что с этим делать, потому что даже перевозить батареи небезопасно. Потому что они перевозятся как обычный груз, а на самом деле вдруг выясняется, что они сами по себе могут возгораться безо всякого автомобиля. А они перевозятся без дополнительных каких-то необходимых средств обеспечения безопасности. Вот такая вот трудность есть. Итак, да, продолжаем. Китай отзывает 4 с небольшим миллиона автомобилей из-за открывания дверей. Мы про это поговорили. Ну, в общем, наверное, тогда с рынком все. И можем про технологии немножко поговорить.
0: Да, не то, что можем, а обязательно поговорим, потому давай, что давай. Это наше все. Да.
1: Технологии.
2: Вайма накопила более 200 миллионов миль полностью автономного пробега. На самом деле они соревнуются в этом с Тесла. Мы докладывали результаты Тесла. Вроде бы они даже уже объезжают. Но тут в данном случае интересно то, что Вайма ездит как такси, а Тесла во многом ездит как обычный автономный автомобиль. Компания считает обязательной сенсорную избыточность, то есть не только лидарами пользуются, но и ставить камеры. И в этом они спорят некоторым образом с Теслой, собственно, с Илоном Маском и конфигурацией. Поэтому с их точки зрения будущее не только за лидарами, а лидары плюс камера.
0: Я не очень понял. Вот если ты простыми словами то же самое скажешь.
2: Ну, когда едет автономный автомобиль, у него должно быть какое-то зрение. Он должен видеть, что, ну, так условно, видеть, что происходит на дорогах. И есть два способа определения. У тебя стоят лазерные такие радары, которые называются лидары. Лазерные радары, да?
0: Ну вот на видео что мы видим в верхней части?
2: Это
0: лидар, да?
2: В верхней части, нет, в верхней части мы видим просто отображение того, как это, ну, такая виртуальная карта того, что происходит с автомобилем, а внизу мы видим, что этот автомобиль, который объехал пешехода, сделал это с помощью камеры, да, вот ему камера помогает, поэтому сочетание двух элементов, камера плюс лидар, показывает лучшие результаты с точки зрения Вайма. Вот. Mercedes AMG учится проходить Нюрнбург-ринг без водителя. Вот. Вывели на Нюрнбург-ринг Mercedes AMG GT63. Он проходил круги в автономном режиме. Сначала автомобили инженера картографировали трассу. Это традиционное занятие, чтобы сделать это хорошо. А затем машина совершала два заезда фактически самостоятельно. Кстати, знаешь, вот у нас начали по новым улицам ездить вот эти роботы-доставщики Яндекс. И тут встретил робота, который ничего не доставлял. Значит, он делал. Он тоже робот с такими же глазками такой же. Они очень симпатичные, мне нравятся. Всем нравится, детям нравится. Вот. И он, оказывается, был картограф. У него сбоку написано, что это робот-картограф. И он сначала ездит, смотрит на то, куда придется ездить остальным доставщикам. Все это картографирует. И есть специальные люди-картографы. Вот. И потом роботы уже ездят. Такая же история была вот с этим, с Мерседесом, изучением Нюрнбург-ринг. Вот. В общем-то, пока что рекорда нет. Значит, мы помним, что недавно была новость про Xiaomi Yue 7GT, который прошел круг примерно за, ну, у меня по памяти где-то там 11 минут было, ну да, где-то около 11 минут, но рекорд был там 8 с небольшим, водители вручную ездили гораздо быстрее.
0: Не очень понятно, что это за Мерседес такой, это какой-то
2: AMG GT63.
0: Да, вот такой. Но, слушай, в разных кузовах же они есть. Это такой, как хэтчбэк, что ли.
2: Да, да.
0: Такой.
2: Ход хэтчбэк. Вот. Ну, грубо говоря, пока что они учатся, и Xiaomi они вроде как не обогнали. Предварительные новости такие. Компания Mahle, которая производит поршни, которая производит турбины, которая производит фильтры, она производит большое количество деталей для двигателя. Вот такой прям кор производства. Это такой, ну, одна из крупнейших компаний мировых по такому типу запчастей. В данном случае предлагает сделать электрофуру электрической с помощью дизеля. Что это такое? Показала универсальный компактный range extender, такой расширитель возможностей движения, да, для электрических грузовиков. В одном модуле собрали и дизель, и дизель-генератор, и топливный бак, и блю, охлаждение системы. В общем, они сделали такой гибрид для грузовиков. То есть гибрид для легковиков. В общем, у нас вещь привычная. Да, они добавили туда, вот сделали это на дизеле. Вот такая кракозябра катается. Прикольно выглядит?
0: Да, прямо.
2: Мне кажется, вообще пугающая история совершенно. Вот, ее могут, видишь, за собой куда-то возить, она как полуприцеп.
0: То есть это дополнительный движитель, ну так можно, да, сказать, да?
2: Пишут, что по расчетам Mahle позволяет убрать примерно треть батареи, снизить массу автомобиля, примерно 600 килограммов, это заметно, и при этом получить суммарный пробег порядка 800 километров. Если они действительно делают 800 километров на гибриде, то это вполне себе соответствует отличному пробегу стандартного грузовика. В общем, это крутая история. Так, ну, в общем, ждем на дорогах, посмотрим, как покажет себя там опыт, и наверняка появится уже в продукте, в живом. У BMW робот на заводе уже ходит как человек, работает пока хуже человека. Значит, несколько автомобильных гигантов, мы об этом много рассказывали, BMW, Hyundai, Mercedes, Tesla и не только.
0: Я не верю.
2: Используют робота, продолжают испытания человекоподобных роботов на автомобильных заводах. В данном случае BMW тестирует Figure I в Спартенбурге. Он достает детали из контейнеров, перекладывает их в тележки.
0: Да ну вы нафиг, вот. Я не верю, это подделка.
2: Нет, на самом деле это не подделка. Вся эта штука работает. работает. Тут, кстати, недавно, недавно видел робота, который забирается по лестнице. Видел? Нет такого. Прям по вертикальной лестнице он смотрит, хватается за поручни, вертикальная лестница, забирается. Но самое главное, кстати, на этой неделе, оно не очень в нашей новости, но давай вспомним, что прошла Олимпиада роботов. Более 2000 роботов соревновались.
0: Откуда ты все это знаешь?
2: А я вдруг случайно попал в ленту. Я даже посмотрел на роботов. Они очень-очень забавно играют в футбол. Они все делают очень забавно. Вот футбол, конечно, это самая большая беда из того, что видно. Они очень прикольно делают всякие из ушу шаолиньские, знаешь, такие наборы кат. Знаешь, вот когда нужно сделать какое-то количество, они прыгают через голову, сальто вообще невероятно здорово делают. Вот. Очень круто бегают. Между прочим, один робот обогнал Хусейн Болт. Вообще побил мировой рекорд.
0: По бегу,
2: да. Единственное, что у них проблема в чем? Они не очень хорошо после этого останавливаются. Там в конце дорожки стоят такие маты, об которые они прям шмякаются.
0: Сразу. Нет, ну здесь-то, слушай, здесь осознанно он берет вот предметы какие-то, переносит там, ключ гаечный берет.
2: Короче, несмотря на то, что кажется, что все хорошо, и они чего-то делают, в общем, ловкости рук у них пока не хватает. И вот стандартный манипулятор, это просто, знаешь, манипулятор рука, который стандартно прикручен болтами к основанию, они показывают гораздо более хороший результат, чем вот эти универсальные роботы.
0: Да. А ну да, я не верю. Не, это какая-то. Не знаю, где у нас подтверждение, что это правда.
2: Александр, давай я на следующую передачу специально для себя несколько видео притащу с Олимпиады роботов. Давай, чтобы вот. Но те, кто нам хочет проверить сразу, посмотрите, есть записи в Ютубе, тоже экстремистском, запрещенном, замедленном и все такое. Вот. И обязательно посмотрите их, потому что ну это прям ну круто. Александр,
0: я бы не рекомендовал смотреть, потому что страшно это ночью приснится. Какие-то черные.
2: Страшно круто.
0: Человека. Образные, да, ну.
2: Двигаемся дальше. Производитель пылесосов Dreamy, который тоже попадал в наши новости. Мы, конечно, были в шоке. Мы, в общем, комментировали, каким образом мы были удивлены, что даже производитель пылесосов настолько технологичен, что может собрать тачку. Вообще круто, потому что, казалось, это совершенно другой набор скиллов. Пылесос пылесосом, а все-таки автомобиль автомобилем. Ну и, в общем, этот Dreamy передумали строить Bugatti. Вот. В прошлом году громко она объявляла о выходе в автопром, а сейчас говорят, что мы этого делать не будем.
0: То есть, мы на пылесосах больше заработаем.
2: Я думаю, что они просто поэксплуатировали наши с тобой уши и сделали крутой маркетинг своим пылесосом, а машин таких, скорее всего, не будет. Вот, по поводу развития внутренних систем автомобилей, которыми все больше насыщаются на современный автомобиль, значит, пишут, что водители платят за эти системы, а потом ими не пользуются. Было несколько опросов, в данном случае ссылка на британский, но я видел другие, когда 1350 автомобилистов показали, что в большинстве случаев они платят за функцию, прямо они покупают автомобиль, им нравится, что эта функция есть, а потом не используют. Знаешь, вот, кстати, вот мой личный опрос тоже был, я половину...
0: А ты опрашивал самого себя?
2: Друзей, и самого себя, да, я был один из участников этого вопроса. Пользуюсь ли я, например, как называется, здрасте, приехали, пользуюсь ли я регулятор, ну как же, но не автопилот, как бы, круиз-контроль. Пользуюсь ли я круиз-контролем, вот, и я пользуюсь его настолько, что у меня на машине он прям сношен, вот прямо резинка там отвалилась, потому что я постоянно на круиз-контроле. В передаче рассказывал о том, что когда на французскую машину сел, пока я не схватился за круиз-контроль, я не мог нормально ездить, потому что мне приходилось педалью все это регулировать, и я вот опрашиваю большинство знакомых, они его не включают. Я говорю, как? Вы покупаете автомобиль?
0: То есть они ездят по городу только, где его тут включают?
2: В городе самая крутая история. У тебя куча камер, у тебя 40 километров, 50 километров в час, 60, 90, 80. Все время меняется скоростной режим. И следить за тем, как на педаль ты давишь, мне кажется, невозможная история. Если бы у меня был внутри ограничитель, который бы срабатывал на внешнюю камеру, я бы обязательно с ним ездил, чтобы не нарушать прям даже на эти несчастные 3 километра в час. Так вот я езжу как? Вот возникает передо мной 80 или 60 километров в час, я ставлю на 60 и, ну, на 80 и еду. Есть 40 ограничений, ставишь на 60 и едешь. И ты понимаешь, что ты не ошибешься. И гарантируешь, что ты не превышаешь требования.
0: А у тебя есть хоть одна функция, которую ты вообще ни разу, какой-нибудь фаркоп ни разу в жизни не одевал?
2: Да, ты угадал.
0: Но заплатил.
2: Я не заплатил, у меня его нет, я поэтому не пользуюсь. У меня нет лодки, у меня нет никакого квадроцикла.
0: Хочешь короткую смешную историю? Вот у меня автомобиль Мини Купер, и я однажды случайно оперся на торпеду в районе водителя, пассажира. И вдруг у меня прямо посреди торпеды открылся перчаточный ящик, который
2: за камуфлером.
0: Я удивился, что я год отъездил. Я за него заплатил. Вот. А, ну, не пользовался я.
2: Вот, и ты вот из этих несчастных. Надо сходить обратно в салон Мини Купер спустя.
0: И потребовать, да.
2: И сказать, да, верните мне деньги за
0: целый год.
2: Зацементируйте мне этот ящик, он мне не нужен.
0: Согласен.
2: Вот. Ну и по поводу открывания следующая новость. BMW может физически не дать вам открыть дверь. Вот такая плохая BMW, как оказывается. В новом BMW iX3, это то, которое электрическое, в архитектуре Neue Klasse, это те, которые не любят, которые любят Old класса или Alt класса, ага, используют система, способная на короткое время задержать открывание двери. Зачем? Зачем это делается, Александр? Как ты думаешь?
0: Вот я уже прочитал. Ну, давай ты скажи.
2: У тебя для того, чтобы ты не сбил какого-нибудь велосипедиста или даже машина, которая тебя... Или мотоциклиста. Бывает, что люди выходят из автомобиля, не посмотрев в зеркало заднего вида. Если даже сами они не попадают, то дверь зачастую вылетает наотмашь, напрочь. Вот, идея знакомая по предупреждениям. Вот, и, короче, в общем, они... Ты начинаешь открывать дверь, а она не открывается, потому что она знает, что сзади кто-то приближается. Крутая функция, на мой взгляд. Будешь пользоваться?
0: Слушай, меня BMW расстроил. Я тут недавно видел на дороге, видимо, суперновый, явно BMW, но такой некрасивый.
2: Вот это Neue Klasse.
0: Да?
2: Ты вот как раз к тем нелюбителям, да?
0: Это ужасно.
2: Ну, сразу видно, да. Ну, не рассказывай, иначе мы все узнаем твой возраст, Александр. Скажи, что она классная.
0: Да нет, мне все равно про мой возраст.
2: Ты не зумер?
0: Некрасивая.
2: Не зумер,
0: понятно. Но просто реально некрасивые машины есть такие.
2: Да.
0: И были, и есть, к сожалению, к большому, да. И целые рейтинги.
2: Это BMW? Они просто нам не заплатили за рекламу, поэтому идем дальше и рассказываем про Hyundai.
0: Да, поехали.
2: Hyundai объявляет себя компанией Physical Eye. Что это значит? В общем, что они хотят? Они собираются объединить автомобили, автономное управление и роботов Boston Dynamics. Вот прямо страшный сон, Александр. Не то, что они ходят по заводу, а то, что они сядут, вот эти черные чуваки, которые ходят.
0: То есть они ездят на работу.
2: Они сядут за руль и туда доедут, да. При условии того, что они очень плохо пока что еще владеют своими конечностями и педалями газа и все остальное, это, конечно, будет на самом деле ужасно. Вот. Но что они делают? Начать поставлять автомобили для робота такси Вайма уже в конце 26-го года. В общем, все это дело объединяют. Хотя, ты знаешь, я видел уже соревнования, наверное, в сегодняшние новости они не вошли, где таких роботов за руль уже сажают. То есть они сидят за рулем автомобилей, крутят руль, переключают передачи, когда надо, и жмут педали газа и тормоза.
0: Это все мультипликация, я не верю.
2: 100%. Да. Про Вайма мы сказали. Ну и самое, наверное, предпоследняя новость. Китай начинает притормаживать слишком быстрое внедрение автомобильных технологий. Это немножко пересекается с тем исследованием. Будьте любезны, сначала определитесь, помогут ли они водителям. После истории с дверными ручками власти требуют отдельно проверять системы помощи водителю, автономное управление, электронику, аварийный сценарий для широкого внедрения. В общем-то, мысль сначала проверить, а потом внедрить, на хорошее, но пришла вот только сейчас китайским автопроизводителям и регуляторам. Самая главная новость. Если у тебя есть картинки, обязательно нужно их показывать. Не знаю, взял ты их или нет. Новость: в Гонконге делают полноразмерные автомобили из бумаги. Они делают всякие разные. GTR, Tesla, Range Rover. Мастерская Dachanglong Paper Number в Гонконге изготавливают. Зачем такие бумажные копии в полный размер? О, есть у тебя картина. Красиво?
0: Красиво.
2: Ну, красиво же, произведение искусства. А зачем они бумажные? Вот. Это не для выставки, казалось бы, знаешь, просто. Или бывает, знаешь, такая штука для тестов. Тест-драйв, когда вот автомобиль тормозит перед этим, бывают надувные автомобили. Может, для этого? Нет. Машины делают для традиционных похоронных обрядов. Вот. И чтобы не сжигать настоящий автомобиль в подношении умершему...
0: сжигали настоящие?
2: Бумажные, не знаю, сжигали они или нет. Нужно было подношение, которое надо уничтожить. Вот они делают эти автомобили. И, видимо, настолько это много, что целая компания занимается вот таким прекрасным делом. Не будем давать эпитеты, потому что люди, в конце концов, отношение к умершим должно быть уважительное. И если хотят для них сжигать автомобили, пусть они это и делают. У нас все.
0: Будем стараться оставаться пока что среди живых.
2: Пока нам ничего не надо подносить. Ну, да. Катаемся на нормальных тачках, без бумаги.
0: Что бы ни случилось, и как бы то ни было, любите автомобили, любите радиостанцию Моторадио, которая просвещает.
2: И ваших коллег по дороге тогда будем ездить безопасно, особенно мотоциклистов, потому что они наиболее уязвимы.
0: Человек года в автобизнесе, замгин директора компании Евроавто Илья Плисов.
2: И Александр Цыпин.
0: Всем счастливо, до свидания.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

Happiness is what you need so bad. Okay.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1896 году, родился замечательный русский инженер Лев Сергеевич Термин. Он создал не только особый род сигнализации, реагирующий на изменения электромагнитной обстановки в пространстве, но и особый музыкальный инструмент, получивший название Термин Вокс, для которого характерно странное космическое звучание. В музыке Термин Вокса нет аккордов. Кстати, первым, кто оценил новый музыкальный инструмент, и это удивительно, был лидер Советской России Владимир Ильич Ленин, который музицировал вместе с женой Надеждой Константиновной и самим изобретателем Львом Сергеевичем. Очень тогда понравилась Ленину эта музыка. Ленин, кстати, считал, что за электромузыкальными инструментами будущее, и что именно они создадут новую музыку для широких масс, а не для узкой элиты. Он говорил: «Будущее за музыкой, которая будет звучать не в камерных залах, а на площадях, за электрической музыкой огромной мощности». Описание термин «вокса» разошлось в популярных журналах всего мира, и самое интересное, до сих пор в мире есть поклонники этого фантастического музыкального инструмента. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога,
14: а дальше
13: мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушка наполняете там инертными газами, там с запахом, вот это вот старая шутка доисторическая.
2: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можешь стоять.
1: Телевизор.
2: Достаточно, да, большой телек, там у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на моте хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там, шлем можешь оставить, то есть, пожалуйста, там, весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. То есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Classic rock station. We wouldn't remember.

Долли Партон – воплощение американской мечты в программе «Country Time» на Моторадио. Здравствуйте! В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. И сегодня я расскажу вам о королеве кантри Долли Партон. Американская певица, композитор, актриса. Невероятно талантливая и очень миловидная. Ее рост всего 152 сантиметра. Она блондинка, и при этом у нее роскошные бюсты. Она всегда предпочитала носить облегающие костюмы. Сама певица, обладающая прекрасным чувством юмора, призналась как-то, что требуется куча денег, чтобы выглядеть так дешево, как я. Таблоиды беспрестанно рассуждали о том, насколько натуральной является ее грудь. Кстати, советский танк Т-72А получил на Западе неофициальное прозвище «Долли Партон» из-за того, что в определенном ракурсе напоминал ее бюст. Но американская мечта не в том, чтобы родиться милой блондинкой и обладать большим бюстом, а в том, чтобы, не имея ничего, стать королевой. Итак, королева кантри Долли Партон в программе «Country Time» на Моторадио.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в небольшом городке Севьервилл, Теннесси, и была четвертым ребенком из 12 детей. Партоны были очень бедны, причем настолько, что у отца не нашлось денег заплатить акушеру, и расплачиваться за появление на свет дочки пришлось мешком овсянки. Бабушка Долли была проповедницей, и Долли часто выступала в церквях. Там начиналась ее музыкальная карьера и музыкальное образование. Талантливую девочку вскоре заметили на радио, телевидении Восточного Теннесси. Ей было 10 лет, и она уже выступала в местных шоу. А в 13 начала работу над первыми записями на маленьком местном независимом лейбле. Тогда же состоялся дебют юной кантри-певицы на шоу «Гранд Оли Опри», ставшей важной вехой в ее карьере. Она встретила там самого Джонни Кэша, который поддержал начинающую артистку.

Долли Партон в программе «Country Time». Долли Партон не просто певица. У себя на родине, кстати, она признана одной из самых успешных певиц в жанре кантри. Она композитор, написала более 600 песен. Начинающая кантри-певица переехала в Нэшвилл, Теннесси, как только закончила школу, и вскоре пришли первые успехи. Именно как автора песен. С десяток синглов, написанных Долли Партон, вошли в чарты. Их исполнителями были артисты первой величины, а ее первый альбом «Hello, I'm Dolly» вышел в 1967 году. Сама Долли хотела записывать кантри-музыку, но боссы лейбла упорствовали, настаивая на том, что тембр голоса исполнительницы не подходит для этого направления, и тогда вообще женщины в кантри не приветствовались. А уж с ее внешностью, считали они, надо быть поп-дивой, но никак не кантри-певицей. Долли Партон в программе «Country Time».

течение нескольких лет Долли Партон выступала в дуэте с Портером Вагнером. В 1967 году он взял под свое крыло неизвестную певицу, которая в итоге прославилась, а карьера Вагнера получила новый толчок. С 1968 года они более или менее стабильно выпускали дуэтом кантри-хиты, пока их сотрудничество не прекратилось в 1975 году. Но Долли Партон умудрилась и на разрыве профессиональных отношений добиться успеха. Одна ее песня, вдохновением для которой послужили взаимоотношения с Портером Вагнером, стала номером один кантри-чарта. И даже сам Элвис Пресли хотел записать эту песню, но как-то не сложилось. А жаль. Песня была сочинена Долли Партон в 1973 году, и она описывает состояние женщины, которая вынуждена прекратить связь с возлюбленным, но сохраняет к нему чувства. Песня вошла в выпущенный в следующем году альбом «Джолин». Долли несколько раз перезаписывала эту песню, и каждый раз это приносило ей успех. Ну а свою версию этого сингла гораздо позже исполнила Уитни Хьюстон. После выпуска песни в качестве сингла Уитни Хьюстон ждал оглушительный успех. Сингл возглавлял чарт Billboard Hot 100 последовательно в течение 14 недель и стал для нее самым успешным и значительным в ее карьере. Ну а Долли Партон заработала не менее 6 миллионов долларов на авторских отчислениях и, кстати говоря, продолжает зарабатывать их и по сей день.

0: Will Always Love You» – песня Долли Партон. В течение нескольких лет она была самой востребованной исполнительницей в мире кантри-музыки, однако мечтала о более широкой аудитории. В 1977-м она выпустила альбом «Here You Come Again», который сделал ее имя известным далеко за пределами южных штатов США, где традиционно сосредоточена большая часть любителей музыки кантри. Какое-то время она работала в жанре поп-музыки. Она начала много сниматься в кино, но в конце 80-х вернулась к своей исконной кантри.
1: Country Time на мотор.

Долли Партон в программе «Country Time» на Моторадио. Несмотря на определенный упадок, произошедший с Долли Партон в начале 90-х и середине десятилетия, заслуженная исполнительница сумела восстановить свои позиции. В 99-м и 2002-м годах на полки музыкальных магазинов поступили ее альбомы в консервативном стиле блюграсс, за каждый из которых она получила по

И немного о личной жизни Долли Партон. 30 мая 1966 года она раз и навсегда вышла замуж за Карла Томаса Дина, с которым встречалась до этого 2 года. Избранник не имел никакого отношения к шоу-бизнесу, занимался бизнесом в дорожной службе. Он избегает публичности и не сопровождает супругу на различных светских мероприятиях. Он появился в ее компании за многие годы лишь однажды. Пара бездетная, супруги вырастили в своем доме в Нэшвилле несколько младших братьев и сестер певицы, которые, по сообщениям самой Долли Партон, называли ее «тетя-бабушка».

Итак, Долли Партон, американская мечта, королева кантри, была сегодня героиней программы «Country Time» на Моторадио. С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.